0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
2: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 24 июня в Красноярске облачно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай, выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53/1. Запомни, пограничников 53/1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении SushiSell.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы» – место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
4: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
5: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
4: Мы готовы!
3: Смотри «Московский выпускной 2026». В субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Бушидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
6: На паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: И Пусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337. 0+.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 24 июня в Красноярске облачно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
3: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
4: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
1: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance.

0: канал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
2: 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох», город Москва, Вулкана Парк, Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: Дэнс лето
0: на рекорде.

Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 24 июня в Красноярске облачно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
2: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53/1. Запомни, Пограничников 53/1. Скидка действует до ее отмены.
3: Рекорд. Реклама.
4: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
4: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
4: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм», Терция, планета, первый этаж.
5: Рекорд. Dance Radio.
6: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
2: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88. 8:33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 24 июня в Красноярске облачно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: На бархатпаркском языке это означает «дикий», но комфортный отдых на берегу озера. Встречайте обновленный палаточный городок с новыми душевыми, банями, туалетами и другим бархатным благоустройством территории. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
4: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, УГРНИП 321-246-8000-56-337-0+.
5: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.
6: Dance лето.
7: На рекорде.
6: Лето.

0: Вейкаперы
1: на Рекорде.
2: Доброе утро, всем здравствуйте, у нас 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы с тобой.
3: Привет, друзья, у нас среда, серединка рабочей недели, 24 июня.
2: Два гороскопа сегодня ожидается, рубрика «Я» в эфире с вашими голосовыми сообщениями. Тема тоже будет, кому сложно. А гейм-парад у нас сегодня, это про игры поговорим. Самая актуальная игрушка, запрет вейкаперов, ватафакты. Также полезная среда, наш эксперт, горячие новости, в общем, много всего впереди.
3: Ты так уверенно всегда говоришь два гороскопа. А что, да, если сегодня сделать полтора гороскопа?
2: Ну тогда...
3: Какие знаки? Какие 6 знаков сегодня уйдут из любовного?
2: Тогда как минимум я наврал, и второй без стрельцов, видимо, судя по трендам. Но нет, 24 июня, да, 2026 года, что там по поводам? С день ромашки, да, сегодня?
3: О, любит, не любит. В детстве делал так?
2: Нет.
3: Но девчонки-то на тебя точно так делали?
2: Ромашки считали сорняками у нас, поэтому...
3: Серьезно?
2: Конечно, никакой любви в детстве, просто.
3: А вы не заваривали ромашку в детстве? А я суп варила из ромашки. Вообще самый вкусный суп вот этот.
2: А крапиву?
3: Из травы, из крапивы, из ромашки, с песком.
2: С песком.
3: Ну, вы же играли, да?
2: Сито у вас было на районе?
3: Сито было. Сито вообще классно просеивает. Суп бывший.
2: Было бы классно. День ромашки, это же аналог дня всех влюбленных, если я не ошибаюсь, правильно?
3: Нет.
2: Да.
3: Просто душевный праздник.
2: Просто? Нет разве?
3: Мне кажется, это посвящено чисто ромашке, чисто цветку.
2: Ну ладно, пусть будет так. День Парада Победы 1945 года, 81 год, как замечательный праздник.
3: Всех с праздником.
2: День разноцветных стекол сегодня, это витражи вот эти красивые, которые обычно висят, светятся потом.
3: Но мы с Никитой не могли пройти мимо этого праздника, картофельный спас.
2: Спасибо тебе, картошка, за то, что ты есть, да.
3: Праздник чувств.
2: Ага, неплохо.
3: Всемирный день господства кошек.
2: Да это каждый день, по-моему, у всех, у кого есть кошка, прекрасно это понимают.
3: Международный день феи.
2: Вот ты тема, какая вы фея сегодня. Там много.
3: Я просто феечка.
2: Там есть Винкс, там есть фея крестная, там есть эти, зачарованные, они же феи тоже, да?
3: Я фея крестная и феечка, чур. А ты какая фея?
2: Я Пайпер. Если мы выбираем какую-то фею.
3: Динь-динь.
2: Вот еще, друзья, голосовыми, какая вы феечка, нам запишите сегодня в рубрику «Я в эфире». Всемирный день истории, который тоже стоит не забывать, конечно.
3: Международный день ремонта окон и дверей.
2: С праздником. Мужчины в основном там работают, девушки тоже у вас.
3: Международный день визажиста. Скажи по-честному, когда-нибудь ужасался с утра девчонки без мейкапа?
2: Без мейкапа не было.
3: Ну так, чтобы ай, убежать.
2: Вообще на улице иногда ужасался.
3: Серьезно?
2: Очень, когда яркий какой-то смотрится.
3: А, яркий? Я говорю, что без макияжа. Тебя ужасает именно яркий макияж. Ну, без макияжа не ужасает. Да?
2: Есть перебором, скажем так. Это как будто бы два фингала под глазами смотрится, если издалека, так тем более. Поэтому день визажиста, с праздником у вас. Вы делаете красивыми девчонок, это классно. День бизнес-аналитика также у нас. Ну достаточно сегодня поводов.
3: Да вообще просто.
2: Можно выбрать
3: это
2: любой.
3: Это мы еще не остановились.
2: Да, на Вейкаперы на Рекорде, погнали.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 24 июня, прямо сейчас.
2: Овны, высказывайте свое мнение абсолютно искренне, это сегодня будет очень важно.
1: А тельцы и проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала до конца.
2: Близнецы, ваше эго стало слишком колючим, его надо бы пригладить, пока этого не сделали другие. Позаботьтесь заодно и о своем внешнем виде.
1: Раки, прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять.
2: Львы, сегодня можете безоговорочно довериться своей интуиции, она приведет вас через весь день.
1: Девы, то, что вчера казалось абсолютно нереальным, сегодня может стать действительностью.
2: Весы, если вас спрашивают, как дела, еще не значит, что надо немедленно и со всей обстоятельностью начинать рассказывать как.
1: Скорпионы, сегодня вы будете склонны к сентиментальным настроениям.
2: Стрельцы, сегодня вы будете преисполнены нетерпения.
1: Козероги, сегодняшний день принесет вам новость, которая вызовет и удивление, и восхищение.
2: Водолеи, сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь.
1: Рыбы, сегодня вам ни в коем случае не следует верить словам. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
4: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Бьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
6: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: рэперы.
1: Напоминаем, что ваши голосовые сообщения можно скидывать в чат мобильного приложения Рекорда сегодня. Какая вы фея? Какая вы феечка этим утром? Какой вы себя ощущаете?
2: Может, какой вы фей?
1: Фей какой? Фей леса, может быть. Охраняете там все, бережете, да? Кто же его знает? Пока к новостям. Бабочки в животе могут быть инсультом.
2: Чего?
1: Предупредили врачи. У явлений вообще разная природа. В основе бабочек, в кавычках, лежат гормоны, усиливающие переток крови к органам малого таза. А на приступ инсульта указывают мурашки или покалывание в голове, которые легко спутать с влюбленностью.
2: Ужас какой.
1: Да, поэтому говорят, если вы чувствуете вот эти самые мурашки,
2: это ты
1: врачу,
2: либо влюбился, либо кончаешься.
1: Либо все, уже не полюбишь никого. Быстрее торопись. Ну, интересное наблюдение, да? Бабочки в животе. Ни разу не испытывал. Говорят, прикольное чувство. Испытывала бабочки в животе?
2: Конечно.
1: А это как? Что-то сжимается где-то?
2: Это как бы фрисон вместе с такой, значит, с мурашками. Так. Как бы вот это вот ощущение в животе, которое дает в голову, как бы, и вот это вот все как будто бы вместе, как бы такой, знаешь, контрастный душ из чувств.
1: Да я так себя веду, когда не поел. Вот, чувство голода очень, очень сравнимое, кстати. Да?
2: Ну нет.
1: Нет, не то?
2: Нет, не то.
1: Все-таки к инсульту ближе, да?
2: Да нет, вообще ты сейчас меня удивил. Это на самом деле как-то пугающе.
1: Ну, врачи сказали, да, что если вы такое испытываете, ребятки, знаете, может быть, стоит и обследоваться лишний раз. Вообще, все сейчас указывает на то, что стоит обследоваться лишний раз. Врачи каждый день...
2: Тебя там когда диспансеризация?
1: Заявляют. А когда у нас здесь общий на Рекорде?
0: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти подготовили дополнительные меры для увеличения поставок топлива на внутренний рынок. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, также рассматривается возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. Глава Южной Осетии Алан Гаглуев сложил полномочия и перешел на работу в администрацию президента России. По его словам, занять должность советника предложил лично Владимир Путин. Американские автоконцерны могут начать выпуск военной продукции. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, предприятия с незагруженными мощностями планируют перепрофилировать для производства вооружений, включая ракеты «Томагавк» и комплексы «Патриот». Трамп отметил, что соответствующие соглашения уже заключают. Главное трансовое событие страны от «Радио Рекорд» возвращается этой осенью. Вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спид, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия Портал». Уже завтра – последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте «Радио Рекорд» 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: выбери.
1: Сейчас наконец-то мы узнаем, какая вы фея, какой фей, и начнем мы с Ленуськи.
2: Доброе утро, я зубная фея. Сейчас приду к вам с пассатижа. Зубы на полку.
1: Пассатижа. Классно.
3: Привет всем, это Андрей. Я злой феей утром, потому что вставать рано нужно, идти на нелюбимую работу. Грустно как-то дважды.
1: Ну, бывает, бывает. Денис.
4: А доброе утро, вы каперы. Доброе утро, страна. Какая сегодня фея. Знаете, есть в Санкт-Петербурге такой клуб А2. И где-то лет 10-15 в студенческие годы я познакомился с прекрасным безалкогольным коктейлем «Зеленая фея». Там есть все составляющие, все витамины. Вот я сегодня такой же намешанный коктейльчик, друзья.
1: Так прорекламировал. Витамины, минералы. Все, вообще, ребята, просто... зеленый, безалкогольный. Все как нужно. Следующее голосовое.
5: А я сегодня, видимо, фея радуги, потому что лето. Всем комфортной погоды, прекраснейшего настроения.
1: Александр.
6: Всем доброе утро, здравствуйте. Я долго думал, какая фея из какого, может быть, фильма или мультика. И ничего подходящего не подобрал, потому что я не фея, а я фей. Да-да, и вам не показалось.
1: Я вспомнил, у Питера Пэна еще была фея, помнишь?
3: Так это и есть Динь-Динь.
1: Это есть, ее называли сейчас, или я что-то пропустил?
3: В смысле, из Питера Пэна Динь-Динь ее зовут.
1: Динь-Динь, ну да.
3: Мы с тобой ее вспоминали.
1: Она помогала ему вообще как-то жить?
5: Да.
1: И, да, было дело? А кто еще популярная фея?
3: Не знаю.
1: Винкс?
3: Винкс.
1: Инчантикс, волшебная пыль, максимум силы. Инчантикс.
0: Вейкаперы. На

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 24 июня в Красноярске облачно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь, свежий ветер, свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53/1. Запомни, пограничников 53/1. Скидка действует до ее отмены.
4: Рекорд. Реклама.
5: 26 июня. Шапито. Бар Дель Балаган. Встречаем гостя из Москвы. Диджея Бошидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар Дель. Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
4: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88. 8:33.

0: Крутые каперы представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Всем привет, меня зовут Влад Чертаков, и я расскажу вам свежие новости из мира видеоигр. Итак, поехали. Предзаказы GTA 6 стартуют уже 25 июня. Об этом студия Rockstar объявила в своих социальных сетях, прикрепив к анонсу официальный арт игры. В это же время начнется масштабная пиар-кампания. Цена пока неизвестна, но откладывать деньги можно прямо сейчас. Напомню, релиз GTA 6 намечен на 19 ноября. Microsoft готовит масштабное закрытие внутренних студий Xbox. По данным журналистов, под удар попали 4 команды. Самые известные из них это Arkane, подарившая нам Dishonored, и Ninja Theory. Последние знаменитые психологическим триллером Hellblade про воительницу Сенуа, а также перезапуском Devil May Cry 2013 года. Это печально, потому что если студии ликвидируют, продолжение любимых франшиз мы увидим очень-очень нескоро. Компания Valve подтвердила, что продажи компактного игрового ПК Steam Machine и новой VR-гарнитуры Steam Frame стартуют уже этим летом. Точную дату и ценник команда Gabe Newell пока не раскрыла. Зато Valve расширяет программу проверки совместимости игр. Теперь зеленую галочку в Steam будут выдавать не только для Steam Deck, но и для двух новых устройств. Глава PlayStation Хидэки Нисина в интервью авторитетному японскому журналу Famitsu прояснил стратегию компании. Sony продолжит выпускать мультиплеерные игры-сервисы вроде Helldivers и Marathon одновременно на консолях и ПК. А вот с крупными сюжетными хитами лавочку прикроют. Они снова станут строгими эксклюзивами PlayStation, чтобы повысить ценность игрового опыта на консолях компании. Про видеоигры вам рассказывал Влад Чертыков, и услышимся на следующей неделе.
0: Геймпарад по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Вейкаперы
1: на Рекорде.
2: Доброе утро, 8:00 у нас ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы с тобой.
3: Всем, кто только что присоединился, напоминаем, сегодня 24 июня, среда, серединка рабочей недели.
2: В этом часе мы сыграем, поэтому мобильное приложение Рекорда вам очень даже пригодится, кто хочет оказаться в прямом эфире, поэтому пока устанавливайте, позже скажем, что с этим делать. А там Трамп, тот самый, хотел вручить себе медаль почета Конгресса. Это якобы самая высшая награда, которая вообще присуждается в США. Он говорит, он выступил, прям реально видос есть. Он говорит, слушайте, ну я бы вручил себе, если честно. Я даже спросил, могу ли я это сделать, но мне сказали, что сам себе я это сделать не могу. Представляете, эго у чувака. Ему не разрешили просто.
3: А он не объяснил, за что хотя бы? Ну, там же за выдающиеся какие-то заслуги.
2: Ты не все видосы его смотришь. У него много аргументов, за что он может это получить.
3: Нет, он хотя бы пытался, да, доказательную базу привести?
2: Ну, он не пытался. Он просто сказал, вот есть такая медаль, я считаю, она моя. Я даже спросил, ребята, но мне не разрешили. Вот такая была речь, очень короткая. Есть видос в наших социальных сетях, посмотрите.
3: Он должен был психануть, заплакать и стернуть. Не уйду отсюда, пока не дадут мне медаль.
2: Ну, проработанный человек, да. Сразу видно. То есть, как бы, ну, ничего ему больше.
3: Хорошая
2: не нужно.
3: Самооценка. Что в этом плохого?
2: Вообще ничего, да. Без медали жалко только. Это самооценка. Благодарность будем обсуждать. Чем вас благодарили? Такая у нас тема. Все, кроме денег, сразу обозначим. То есть, какие-то там, не знаю, соленья подходят. Да? Секс подходит.
3: Очень важно, за что, понимаешь, благодарность. Вот я могу. Я сейчас первое вспоминаю, что вела мероприятие на сцене. Городское. Мы разыгрывали призы. Не все успели сделать конкурс, а остались пылесосы. И нам в конце мероприятия говорят, ребята, спасибо вам огромное, так классно отвели, можете взять по пылесосику. И я пришла домой с гонораром и пылесосом.
2: Вот родители, вот это... наверное, добытчица, да?
3: Вот хорошо же, а?
2: Ну, хорошо. Приятно. Пылесос, хорошо. Я помню, автохимию мне просто отдали, разные баночки для, чтобы убрать водный камень со стекла. Вот такая тема. Это тоже было.
3: А сосед у меня А сосед, не могу прям. Он благодарил нас за утреннее шоу рыбой и икрой. Ой, господи, до сих пор на губах.
2: Тот сосед. Да. А это обсуждение. Одежду. Тебе давали какую-нибудь еще?
3: Одежду?
2: Да, одежду. Девчонок часто благодарят одежде какую-нибудь. Не было какого-нибудь бартера там у тебя наподобие такой?
3: Нет, давайте не будем, кстати, путать рекламы и вот это все, и бартеры. Смотри, ты оказал какую-то услугу, и тебя, кроме как ЗП или там гонораром или премией, чем-то поблагодарили. Вот мы это будем обсуждать.
2: Мне кажется, врачи пока на первом месте, да, в этом во всем. Скорее всего.
3: Кстати, вот интересно, уважаемые врачи, напишите, пожалуйста, у вас есть эти ограничения, как у учителей? Просто у учителей там сумма благодарности не должна быть выше 3000 рублей. Или 10, что там, в общем, как у вас, расскажите.
2: И что получали? И вообще, в принципе, давайте все вспоминать, чем вас благодарили. Все, кроме денег. Помним, да? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: там, как вас благодарили. И самое главное, за что это было.
1: Так, один раз вел корпоратив на птицефабрике, и нам помимо денег еще дали по коробке мороженых цыплят. Ели весь месяц.
0: Вообще круто. Юлечка голосовое прислала. Послушаем.
2: Всем привет. В школе меня благодарили различными грамотами, дипломами. На работе на одно и то же дали диплом за отличную работу. А самая необычная благодарность у меня была на одной из работ. Я работала документоведом, и правоохранительные органы присылают к нам запросы. И на ответ один из запросов они узнали, что я люблю соленья различные. И за то, что я им подготовила ответ, быстро в сроки уложилась, принесли мне 3-литровую банку огурцов и помидор. Вот это была самая необычная благодарность.
0: Соленья — универсальная вещь. По-моему, каждого можно отблагодарить. Кто откажется от соленых огурцов и помидоров? Я бы не отказался. Вообще. Реально.
1: Не знаю такого человека. Татьяна пишет, работала в культуре. Приезжий артист провинциального разлива попросил помочь донести вещи до автобуса, после чего сказал: «Там в гримерке банка гороховой каши осталась, можете забрать себе». Такой бонус. Гороховая каша.
0: Так, Кристина написала: «Я работала в МТС в 2013 году, и вот приходила к нам постоянная заведующая из второго роддома. Мы то телефон чистили, то приложение устанавливали, она нам помимо оплаты в этой услуге приносила пиццу, пироженки и прочие вкусняшки. А еще говорила, приходите к ней рожать. С хорошей скидкой, говорит». Круто.
1: А работала официантом в одном из питерских заведений. Девушка очень хотела оставить чаевые, но денег у нее не было. В итоге она меня засосала у всех на виду прямо в зале ресторана. Хорошо, что моя девушка, которая тогда работала со мной в другой смене была, но все равно дома прилетела.
0: Холи Грейл, я поблагодарила поцелуем в щеку капитана Гаи Маликова за то, что в споре с одной хамкой на парковке он принял мою сторону, улыбнулась той несчастной и упорхнула. Видите, как девчонки благодарят.
1: Да, участвовала в съемках рекламы мороженого Константин, ну и мечта детства сбылась. Ларь мороженого, лето, жара, Сочи.
0: Алексей, он работал в одной районной больнице Красноярского края. Благодарный пациент вручил пакет, там 10 килограммов соленого домашнего с прослоечкой сала. Вот какой подарок был.
1: На волонтерстве в Лужниках 8 часов работы подарили оставшийся мерч и по стандарту ручку и блокнотик.
0: Ручка и блокнот. Ну,
1: а я люблю, кстати, мерч.
0: Универсальная тема. И ручка и блокнот у тебя много?
1: Ну, нет, ну в смысле, не обязательно ручка и блокнот, ну просто мерч, он, знаешь, такой в памяти как-то валяется, все равно напоминает.
0: Это вот когда едешь на шашлыки, знаешь, что у тебя есть мерч, да, какой-то, можешь вот взять, классно дарить одежду, да? Меня благодарили едой. Денис говорит, пришел в столовую, починил им видеонаблюдение. О, спасибо, покормим. Через некоторое время снова что-то с компом. О, покормим. Да дайте лучше денег. Не-не, вот держи первое, второе компот. Ешь. Они говорят, не, ну вот мы тебя покормим. Замечательно.
1: Работала в лаборатории и каждый день слышала, нельзя брать взятки. Нельзя. Однажды помогла молочнику с повторными анализами, а он привез благодарность козий сыр. Положила на общий стол. Поели все взятку. Значит, не страшно.
0: Чем вас благодарили и за что? Все, кроме денег. Обсуждаем, вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд
0: и группу Радио Рекорд ВКонтакте. Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Зимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы» – место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33.

0: Energy.
1: А вот прямо сейчас открыть нужно мобильное приложение Рекорда и написать слово «игра», потому что мы играем через минут 10, а выберем кого-то из вас случайным образом. Ждем, пока обсуждаем, чем вас благодарили, все кроме денег, важно.
2: Так, предоставляла государственную услугу гражданам по их категории, они мне после этого заказали молитву о здравии.
1: Ну, неплохо, Ольга. А мне, как риэлтору, бабуля подарила 2 3-литровые банки спирта из давних запасов за то, что я помогла ей купить квартиру. Представляете? Вот, риэлторы как зарабатывают.
2: Нормально. Корпоративная валюта — это печеньки. Кто-то кому-то что-то помог в качестве благодарности. По-любому можно ждать культ печенек.
1: Татьяна работала в автошколе, как-то принесли пакет свежекопченой рыбы. Дай бог, Артур, чтобы тебе ни один гаишник не попался, говорит Татьяна.
2: Работаю на скорой. Однажды после завершения вызова слышу: у нас торт уже неделю стоит, даже собаки не едят. Может, вы возьмете? Кошмар. Странный подарок.
1: Алекс отблагодарил врача коньяком и конфетами за то, что он продлил мне больничный. До последнего дня моего увольнения с прошлой работы, так как мой начальник хотел меня наказать напоследок. Поругались с ним. Просто вот такая история была. Ну, вот.
2: Олег, периодически помогаю товарищу с продажей автомобилей и автозапчастей. Помимо моего процента, постоянно чем-то благодарили. Были коньяки, эксклюзивные мангалы, портвейны. После одной крупной сделки подарил наручные серебряные часы. Саша, Саш, мне нужен лодочный мотор. Интересно.
1: Интересный подход, да, что там еще у нас?
2: Так, самая распространенная благодарность. Руку пожали, сказали «молодец».
1: Мне нравится сообщение от Айгюль. Там талантливый парень. Видишь, да. Много кому, наверное, предлагали это, но в такой форме вряд ли. Мне предлагали благодарлингус за то, что я прикрыла когда-то коллегу, он опоздал на работу.
2: Благодарлингус?
1: Да-да-да, представляете, он такой приходит, говорит: у меня ничего нет. Мне нравится этот посыл. Мне кажется, парень специально опоздал на работу, искал повода. Так, говорит, я подарю, Айгюль. Почему?
2: Благодарлингус.
1: Либо очень креативный, либо очень какой-то необычный подарок хотел сделать молодой человек. Так, очень много еды у нас, да?
2: Да, очищенная редька, варенье, соленье, пакет грецких орехов, да, вообще куча всяких овощей.
1: Это заодно что-то или вообще в принципе?
2: Это вот перечислял Димка, чем его благодарили.
1: Чем вас благодарили, все кроме денег, мы обсуждаем, вы пишите, вспоминайте в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд и группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В 40 регионах России 27 июня ограничат продажу алкоголя из-за Дня молодежи и школьных выпускных. По данным СМИ, соответствующие запреты ведут почти в каждом втором субъекте страны, включая Санкт-Петербург, ряд областей республик и новых регионов. Минпросвещение рекомендовало проводить выпускные именно в этот день, поэтому власти решили временно отказаться от продажи спиртного. Россиянка вернулась из Таиланда с опасной тропической инфекцией и попала в больницу в тяжелом состоянии. По данным Роспотребнадзора, у нее выявили миляидоз, также известный как болезнь Уитмара, против которой не существует вакцины. Своевременного лечения заболевание может привести к летальному исходу. Ким Чен Ын заявил о планах ускоренными темпами наращивать ядерный потенциал КНДР. Лидер Северной Кореи связал это с действиями США и обострением ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон и Сеул усиливают напряженность на Корейском полуострове через военные учения и разработку сценариев ядерной войны. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Рекорд.

0: Это игра, в которой будет играть сегодня у нас Константин. Костя, привет.
1: Да, привет.
2: Константин, из какого вы города?
1: Из Новосибирска.
2: Новосибирск.
0: Костя, а кем ты работаешь? Не секрет, если.
1: Я работаю айтишником на удаленке, веду мероприятия.
2: Так, подожди, так у тебя, получается, есть сложности с благодарностью, если ты на удаленке? Или все-таки люди находят тебя, чтобы поблагодарить как-нибудь, кроме денег?
1: Нет, просто моя компания находится, в которой работаю, в IT-компании в вашем городе, в Питере, вот. В Новосибирске нет филиала, поэтому удаленка.
0: А на корпоративы приезжаешь к нам в Петербург? Устраивают они?
1: Ну, было пару раз классно, было весело, да. Но не часто нас зовут, потому что, ну, далеко живу.
0: Но надо, чтобы почаще звали, и у тебя будет такая возможность.
2: А как вот на удаленке поблагодарить человечка? Соленья не пришлешь или пришлешь по почте?
0: Конечно, адрес можно узнать у Константина и прислать ему баночку огурчиков, правильно? Кость, у нас игра. Называется она «Секунданты», и все очень просто. Мы отправим тебя куда-то, в какую-то ситуацию, и дадим букву. И тебе нужно будет взять предмет, согласно этой ситуации, в эту историю.
2: И этой букве.
0: Да.
2: Все твои 5 предметов за 30 секунд должны начинаться на эту букву. Главное, чтобы они подходили. Итак, ситуа. Смотри, мы решили, что ты у нас собрался в аквапарк.
0: Да, и буква у тебя будет И. Игорь.
2: Игорь.
0: Вот такая вот. Ты готов,
2: Игорь.
0: Кость?
1: Да.
2: Ну, таймер если... запускаем.
0: Да, как только мышка у нас отладится, обязательно ее запустим. Так, и поехали.
2: Поехали.
1: А, йогурт, иголка, игра.
2: Так.
0: Встали немножечко. Два.
2: Ну давай еще на И.
1: А, И, слово, буквы, И. Блин.
2: Икота.
1: Это не то. Икота.
0: Так, еще одно.
2: Извилины.
1: И какое-то уже еще одно слово подожил.
2: Извилины.
1: Инструменты.
2: Инструменты. Инструменты.
1: Ириска.
2: Ириска. О.
1: Ириска. Индюк.
0: Так, короче. Все, перестань оскорблять нас. Этот, иголка зачем? Вот что мне интересно.
2: Трусы зашить.
1: Не, ну почему? Мало ли проснуть, не знаю, там кому-нибудь спасательный круг, если кто-нибудь писит, начнет. Вот, тоже можно.
0: А, ты антигерой аквапарка. Я понял тебя.
2: Какой антагонизм.
0: Так, что ты еще смотришь?
1: Штаны зашить, если вдруг порвались.
0: Неплохо.
1: Плавки там, не знаю, что-нибудь.
2: Я, кстати, предлагаю ириску засчитать, а йогурт не засчитывать. Это все-таки разные буквы, но...
1: А йогурт, если язык проголодался, что делать?
2: А это и другая буква. А так все в порядке.
0: Ага, ну ты ириски взял, нормально.
2: У нас же не йогурт!
0: Ну все, меня больше ничего не смутило. Тебя что-то смутило?
2: Не, инструменты зачем?
0: Инструменты, да, зачем тебе, Кость?
1: Ну если аквапарк сломается, с которой горки скатываться, хоп, почти.
0: Ты спустишься, подкрутишь, да, все правильно? Ты же так и работает.
1: Конечно.
0: Ну, работает, конечно.
2: Все остальное нас устраивает.
0: Мы тебя поздравляем, приствуй, можешь передать привет кому хочешь.
1: Большой привет всем моим коллегам, респект всем. Желаю, чтобы в Новосибирске скорее закончилось лето, начались дожди, потому что 2 недели плюс 35 жить невозможно.
0: Круто, и мы же дождей вам желаем искренне. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов.
3: Секунданты у Вейкаперов.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в среду 24 июня в Красноярске облачно, днем плюс 29, ночью плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
4: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования 214-88-16. Запрещено для детей.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88. 8:33.

0: уже вас благодарили, всем кроме денег. Мы обсуждаем, читаем ваши комментарии.
1: Отблагодарил друга за помощь, подарил ему пару кейсов из CS2.
0: Это мужская валюта, это подходит, это хорошо. Гулер Вейл пишет, девушка после мастер-класса подарила мясной букет. Типа как из цветов, но из колбасы. Было прикольно. Мастер-класс у меня по кузнечному делу. Ну, замечательно же.
1: Кстати, мне вот эти букеты зашли с колбасой, с сыром. Такие классные они, знаешь.
0: Ну, они, это вот полезный букет.
1: Да.
0: Это необходимый букет, это нужный букет.
1: Не завянет, так скажем.
0: Только в животе, да.
1: Был на учебе в Москве, на скамейке нашел последний на тот момент iPhone Pro. Позвонила хозяйка, взял трубку, объяснил, где я приехала, забрала, предлагала денег, я не взял. Просто спасибо.
0: Катрин просто куриными яйцами, говорит, поблагодарили. Ну, тоже замечательно. Вообще, едой благодарить, с каких пор это стало не модно? Это же было модно тогда, в СССР, да, еще? Я знаю, так в институты поступали люди.
1: Конечно.
0: Благодаря домашним вот этим закрутам.
1: Еда не пропадет.
0: Конечно, нет. Поблагодарить чем-то вкусненьким всегда можно.
1: Возвращался ближе к ночи домой и видел весьма помятого мужичка, который ловил машину. Что-то ёкнуло и остановилось. И оказалось, что дядька слегка выпил, его ограбили. Забрали деньги, карты, телефон. Попросил отвезти его за город. Но дома нет налички, а он потом переведет. Я в доп. Заработке не нуждалась. Решил просто помочь. Мы доехали, он попросил подождать и вынес бутылку коллекционного шотландского виски 50-летней выдержки. Оказалось, что эта бутылка на тот момент стоила около 1 000 000 рублей.
0: Ничего себе.
1: Еще и деньги потом перевел.
0: Ничего себе, вот это повезло. Светлана. Подарки, сувениры из разных стран. Самый запоминающийся из Бельгии. Мальчик Штопор. Думаю, догадаетесь, в каком именно месте расположен Штопор. Всем доброго утра.
1: А в 14 году был в детском лагере в Сочи. По концу смены дали благодарность как самому заводному и неугомонному. Мне было 14 лет, теперь 36, и я остаюсь таким же.
0: Это классно, грамота. Когда подписывали в школе или где-то, это же там могли тебе вручить за все. Просто крутой большой палец на руке.
1: За чистые ноздри.
0: Да, просто потому что ты есть. Это кого реально не могли чем-то
1: наградить. За замечательную улыбку, за самую нелепую тройку.
0: Меня в школе наградили душа класса. Я учился просто не очень. Остальных всех за хорошую учебу, за пятерки, там, за знание английского языка. Просто осталась душа класса. Тоже благодарность.
1: Ой, у меня даже осталась тоже какая-то записочка нам. Когда аттестат выдавали, учительница сама писала реально вот благодарности, знаешь, там, ручкой. И вот там что-то приятное.
0: Всегда приятно. Чем
1: я
0: вас
1: сохранила.
0: Благодарили? Все, кроме денег, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
0: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
2: Вейкаперы. На

0: взбесило, когда трижды она потратила его время впустую. Ну, то есть она ему, вот последней каплей было, что в 20:10 забирай меня, он приехал, но они были готовы разъезжаться только через полтора часа.
1: Ты что, он не прав? Не понимаю. И он ждал полтора часа ее, я правильно понимаю?
0: Да,
1: то, что она там сидела, тусовалась, а он сидел в машине.
0: Ну, видимо, да.
1: В чем он не прав? До свидания. Вообще, парень, не парься. Если она не парилась насчет твоего времени, то и ты можешь вообще не переживать.
0: Видишь, я так поняла, что это все-таки уже третий раз был. Один раз что-то она там тоже задержалась, потом с подругой задержалась, и вот сейчас с друзьями тоже на полтора часа. Ну, вообще, по сути, да, какое-то хамство.
1: Надо было с первого еще. Ну, полтора часа это перебор. Ладно, там 10-15 минут всякое может произойти. Ну, полтора часа и не предупредить об этом. Ну,
0: все,
1: это...
0: суд вейкаперов на стороне пацана.
1: Всего доброго, пацан, молодец.
2: Вейкаперы на рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Вчера про Месси тебе рассказывал. Я
2: сегодня
1: отличился.
2: Про Роналдо.
1: Сегодня про Роналдо, действительно. Вчера они играли с Узбекистаном, 5-0 выиграли. Но Криштиану Роналдо 2 гола забил, то есть дубль оформил и побил сразу 2 мировых рекорда. Представляешь,
2: что
1: вчерашний матч. Он стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира, представляешь?
2: На всех чемпионатах мира?
1: Ну, за все, да, за всю историю чемпионата. Но только в Португалии, это важно. И первым игроком в истории стал забившим сразу на 6 чемпионатах мира. Вот так вот отличился Криштиану Роналду. Битва продолжается этих великих легенд, и многие пророчат вообще, что они встретятся, по-моему, в 1/4 финала. Они должны встретиться.
2: А вот это я хочу посмотреть.
1: И если все сложится, да, последний раз, если я не ошибаюсь, они виделись в 2023 году. Тогда это была действительно феерия. Они устроили настоящее шоу.
2: Так, если они там в 1/4 чик-пык-пык, ты мне заранее позвони, я хочу посмотреть на это.
1: Да, конечно. Ты узнаешь об этом, будут трубить все. Мы об этом скажем, наверное, раза три. В общем, Криш, Месси, продолжается эта битва. Ну и Мбаппе там еще где-то. Холланд еще круто играет.
2: Кстати, точно, а Мбаппе уже как-то проявил себя? У него есть какие-то личные рекорды?
1: Про Мбаппе очень много мемов ходит сейчас.
2: Да?
1: Да, он таких агрессивных достаточно, что он всеми там управляет и вообще зазвездился. В общем, посмотрите, есть много смешных.
2: А мне нужна форма этой сборной, как там?
1: Никарагуа?
2: Уганды или где?
1: Зачем тебе?
2: Ну, красивые у них.
1: А,
2: видел, какие они стильные?
1: Да, да, это не форма, это просто они...
2: Ну, это, в смысле, это не форма, ну, короче, они красивые, да, ты они понял.
1: Как с самолета спустились, да, вот эта форма тебе нужна. Искусственная шкура леопарда,
2: да,
1: я понял. На гран-при Бахрейна и Абу-Даби победители Формулы-1 обливаются на пьедестале не шампанским, как это везде, а безалкогольным игристым напитком, специальным. Это связано с местными традициями, ограничениями на публичное употребление алкоголя. Вот, поэтому вот как раз-таки и из-за этого шампанское нельзя.
2: А я всегда смотрю, вот да, так красиво, да, разливается. Реально задумывалась, алкогольное или безалкогольное. Ну, была уверена, что алкогольное.
1: Ну, везде алкогольное, кроме Бахрейна и Абу-Даби. Все верно. А в США живет больше русских, чем в любой другой стране мира. Ну, кроме, конечно, постсоветских государств. Да, поэтому, кто нас слушает в Соединенных Штатах Америки, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, расскажите, как там Трамп.
0: Рекорд. Реклама.
3: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
4: 27 июня культовый фестиваль «Sunset» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох». Город Москва. Вулкана Парк. Мономур 1. 27 июня. Начало в 14:00. Для лиц старше 18 лет.
5: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-0052. Акция действует до ее отмены.
6: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
7: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5-м канале. Для зрителей старше 12 лет.
8: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
9: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске. На

0: серии.
1: Напоминаем, что вопросы нашему эксперту по фитнесу и правильному питанию можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро он на них отвечает. Пока мы обсудим, чем вас благодарили. Все кроме денег.
2: Так, значит, меня однажды отблагодарили самогоном. Дали алкоголь мне не пьющий.
1: Даулет пишет, меня один раз отблагодарили по лицу. Никто ничего не понял, но бланш был знатный вообще.
2: Приятненько. Моему брату в школе дали благодарность за хорошее поведение во время урока, так как вне урока он был хулиганом.
1: Вот крутая история. Алла пишет, шла после работы, на обочине лежал мужчина. Подошла, думала, выпил, но нет, он потерял просто сознание. Короче, вызвала скорую помощь, и потом он меня нашел и отблагодарил большим светодиодным уличным светильником. Оказалось, он электрик.
2: Прекрасно.
1: Не всегда, нужно проходить мимо.
2: Марусь, я своего механика обычно благодарю бутылочкой красного, который любит конфетками и сырками. Иногда пивным набором. Он всегда доволен, как ребенок.
1: Ну, еда пока в топе, да, универсальная вещь, на самом деле.
2: Вот опять. Мужу в благодарность вчера дали килограмм клубники свежей, домашней.
1: Вот.
2: Кстати, я вчера первый раз уже ела свежую клубнику с грядки.
1: Так, а хозяева этой грядки знают? Или нет?
2: Ну, в смысле, что не покупная, а прям с грядки.
1: Юля пишет, как-то таксовала ночью. Обычно голосующих не подвожу. Ну, тут остановилась. Сел подвыпивший мужчина, попросил отвезти домой. Но денег у него с собой не было. Он поднимется домой и вынесет мне. Я его отвезла, он ушел. Ну, я уже думала, что он не выйдет. Просто стояла и ждала заказ другого. Смотрю, выходит, несет пакет. Дал мне денег за поездку и пакетик. Поблагодарил за помощь. Ушел. В пакете было 2 кусочка сыра, 2 шоколадки Риттер Спорт, банк кофе, а еще пассажиры угощали бабушкиными пирожками, цветы дарили. Классно быть девочкой водителем.
2: Да! А я еще вспомнила, кстати, нас слушатель благодарил, делал сам зонт и там делал рекорд. Сам сделал. Красиво. У меня до сих пор, я им пользуюсь.
1: На зонтике написал?
2: На зонтике. Ну, как брендировал, грубо говоря, но своим дизайном. Вообще, у нас есть слушатель, который какие-то сумки делает, да, из хендмейдные всякие такие штуки.
1: Джинсовые, да. Нас, кстати, часто благодарят, вы что-то присылаете, это очень круто. Нам со Стасом вот энергетики присылали, пока это было. Вот, такие картины у нас висит напротив на выходе.
2: Картину нам девушка нарисовала вообще просто шикарнейшую.
1: Поэтому это мы очень любим. Чем вас благодарили, все еще будем обсуждать, и вы пишите, все кроме денег в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд и группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что страны Запада открыто говорят о подготовке к войне с Россией. По его словам, государства НАТО и Евросоюза наращивают военные расходы и используют заявления о якобы российской угрозе для оправдания милитаризации. Президент также отметил, что если раньше западные страны ограничивались поддержкой Киева, то теперь все чаще прямо говорят о подготовке к возможному конфликту с Москвой. С 1 июля Россия запускает эксперимент для граждан, проживающих за рубежом. В 12 странах россияне смогут дистанционно получать электронную подпись и регистрироваться в системе индивидуального учета для доступа к госуслугам. Проект продлится до конца следующего года и охватит в том числе Армению, Казахстан, Турцию, Сербию, Китай и другие страны. Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров заявил, что власти будут решать проблему долгов физических и юридических лиц перед бюджетом за счет корректировки расходов, а не изъятия средств у граждан. По его мнению, после завершения СВО возможен секвестр бюджета, однако пока серьезных изменений не ожидается. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
2: Я доволен.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

0: Новые каперы представляют. Рубрика «Полезная среда».
1: И Дмитрий Гнутов не отвечает на вопросы. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Столкнулся с проблемой. Когда начинаю качать пресс, в момент, когда разгибаюсь, боль в пояснице, потом быстро проходит, но каждый раз с новым днем она повторяется. Раньше никогда такого не было.
1: И что? Это такое?
2: Да, есть такая особенность. Вот именно поэтому я своим подопечным рекомендую, когда вы ложитесь на спину, ноги поднимать, чтобы бедра у вас были перпендикуляры с полом, чтобы поясница была всегда прижата. Вот как только во время разгибания, когда вы затылком касаетесь полом, у вас спина прогибается, вот в этот момент начинает болеть поясница. Поэтому прижимайте поясницу, ноги поднимаете повыше и скручивайтесь.
1: Нормально. А скажите, пожалуйста, креатин, моногидрат, капсулы реально помогают росту мышечной массы веса? И вес.
2: Ну, смотрите, если вы выполняете силовые тренировки, как и нужно для набора мышечной массы, то, да, с помощью креатина быстрее восстанавливаются энергетические запасы в мышцах прямо во время тренировки. Таким образом, вы сможете взять больше вес, а это как раз и способствует набору мышечной массы. Поэтому, да, это рабочая история.
3: А, девушка, для эффективной прокачки и роста ягодиц, сколько упражнений за тренировку лучше делать и сколько тренировок в неделю должно быть на ноги и ягодицы?
2: Ну, смотрите, тут много переменных значений, конечно же, от, начиная от вашей генетики до честности доведения мышц до отказа. Ну и, конечно, правильное соблюдение сбалансированного профицитного питания тоже влияет. Ну, в среднем, смотрите, 10 рабочих подходов на ягодицы, то есть в неделю это получается 3-4 упражнения по 4-5 подходов на 8-12 повторений. Это такой минимум. А вот насчет ног, я бы не стал на них акцентировать внимание, а сосредоточился бы больше на ягодицах. Ведь лучше выполнять многосуставные упражнения, так называемые, а в них как раз ноги задействуются. Поэтому акцентируйте внимание на ягодицы, а ноги тоже включатся.
1: Да, Дим, вот тебе благодарность прилетела от Ленуськи. Говорит, уже минус 5 и 7. Обалдеть, говорит, спасибо большое. Видишь, слушают тебя постоянно.
3: А я вот как раз залезла, это твой совет был, что углеводами добивать прием пищи. То есть сначала упорный белок, когда насытился, углеводов много не войдет. И вот смотри, какая динамика. Сначала минус 1,5, а сейчас уже минус 5 и 7.
1: Есть еще совет какой-нибудь такой вот важный, полезный?
3: Подожди, а можно поподробнее? Итак, еще раз, мы и делаем упор на белок, а углеводов много, это макаронов не войдет или салата? Каких углеводов много не войдет?
2: Простых. Вот как раз вредной еды. Мусорной, так ее называют. То есть сначала вы едите белок, прям сколько угодно. Круто было бы потом каких-то овощей закинуть. И вот после этого, если вы что-то еще захотите, съешьте, но вы много не съедите. В этом и суть. Гликемический индекс разбавляется, потому что вы сначала низкогликемический индекс закинули продукты с таким содержанием, а потом с высоким. Он уравнялся, урон минимальный организму, желудок наполнен. Всем хорошо.
1: Круто. Дим, спасибо большое за ответ на вопрос.
3: И до встречи в следующую полезную среду.
2: Да, вам тоже спасибо. Также подписывайтесь на мой канал. Чтобы его найти, в любом поисковике вбивайте клуб «Хватит себя жреть». Первая ссылка – мой канал. Всем спасибо большое.
0: Полезная среда. По средам. В Вейкаперах. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни. Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
4: Рекорд. Реклама.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Как и чем вас благодарили, немного еще обсуждаем и подводим итоги голосования. У нас топ, наверное, это еда и почему-то канистры спирта по 5 литров. Вот что самое интересное. Как будто у каждого она хранится, он такой, ха-ха, вот она для чего стояла. Пора бы отблагодарить кого-то.
1: А никто, кстати, не написал. Есть же, знаешь, всякие такие компании, которые работают как пирамиды. И там же очень клевые бонусы. То есть ты там делаешь какой-то объем, и тебе дарят Мерседес или еще что-то. Ну, серьезно.
0: Где это такие компании? Подожди.
1: Ну, я не могу сказать название.
0: Да скажи, мы узнаем.
1: Не-не-не, ну это сетевой маркетинг, который основан на том, что сарафанным радио люди продают определенные продукты. И без рекламы на телеке сарафанное радио. И, соответственно, когда ты делаешь объем, тебя компания благодарит. Прям у тебя клевый бонус.
0: Не знаю ни одного такого случая. Мне всегда казалось, что это скам. Просто. Нет?
1: Ну, просто эти бонусы получают те, кто у основания пирамиды. Это тоже очень важно, а не те, которые пришли.
0: Вообще, слово пирамида меня очень смущает, на самом деле.
1: Мне кажется, ты сам построил такую пирамиду.
0: Я ничего не строил, если что. Так, что еще у нас есть? Так, опять же, вкуснейшие букеты из сардельки и колбасок. Мужчины рады этому, судя по комментариям. Опять же, поэтому можно вот порадовать. Так, а что у нас еще? Вот своими руками картину кому-то тоже дарили, благодарили. Представляешь, за добрые дела.
1: У меня мама какое-то время увлекалась росписью по дереву, и я помню, что она очень много расписывала всякие ложки, всякие нужные штучки для кухни. Mm-hmm. И вот как раз благодарила людей, даря полезную утварь для кухни. И расписную вручную.
0: Я помню, мы на трудах делали указки учителям тоже.
1: Указки?
0: Да. Я помню, она деревяшкой выскочила, чуть глаз мне не проткнула, было интересно. Конечно. Эх, времена были.
1: А ты говорила эквалибриус или что там нужно было говорить?
0: Нет, со станка просто шарахнулось и все. Давайте итог голосования подведем, чем вас благодарили. Все, кроме денег, мы вас просили написать. Ну, конечно, еда 46%, она всегда в ходу. На втором месте это 18+, что неожиданно.
1: Да?
0: Сообщений было таких мало, но 26% говорят, да, так и было.
1: Мне всегда казалось, что эту фразу говорят по приколу, нет?
0: Нет.
1: Нет, конечно. Не по приколу.
0: Нет, ты просто замужем, а так? Это частая, да? Это частая валюта, на самом деле.
1: Это же жесть.
0: Это же прикольно. Если еды нет, вот, 18+, на втором месте.
1: Ну, представляешь, стоишь ты на кассе где-нибудь в продуктовом магазине, нет у тебя денег.
0: Ну, не за это же благодарят. Потому что ты кому-то.
1: А чем поездка на такси отличается от продуктов? Это предметы первой необходимости. Доехать до жилья, до убежища своего жилья, хижины, поесть. Какие еще там потребности?
0: Да. Очень разные валюты, и у каждой есть свои бонусы, в общем. На третьем месте это оказали какую-то услугу. Ну, можно и к 18+ отнести, в принципе. Это очень, очень рядом. Вот такие итоги, в общем.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: Новые каперы
1: на Рекорде.
2: Доброе утро всем, у нас 10.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе, в конце нашего шоу, мы будем отвечать на ваши вопросы. Любые, которые только зададите в чате мобильного приложения Рекорд.
3: Да, вот, например, едете вы на работу, у вас стоит какой-то вопрос. Мы его можем решить, просто напишите его в чат с удовольствием.
2: Если что, про трансмиссию не спрашивайте. Портал, три иностранных артиста, Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки 16 октября, вот интересовались, Москва, Викей, стадиум, а 7 ноября, Санкт-Петербург, Temple of Dear, трансмиссия «Портал». Уже завтра последний день, кстати, предпродажи билетов по специальной цене. На сайт radiorecord.ru переходите, 18+ по возрасту.
3: Интересный факт. Пользователи ВКонтакте назвали любимые и нелюбимые сленговые слова. Так, топ любимых. Загибаем пальчики. Рандом. Нравится?
2: Ну, хорошее, но старое.
3: Флэшбэк.
2: Тоже хорошее.
3: Сорян.
2: Нормально.
3: Чил.
2: Ну, это да.
3: Жиза.
2: Жиза.
3: Вайб. Меньше какое? Всего пользователям нравится фапеп.
2: Это понятно.
3: Тильт и нишевый.
2: Нишевый. Ну, это все из-за того, как их произносят и кто, наверное.
3: Слушай, ну, кстати, там они и предлагали, как можно заменить. Например, предлагаю заменить слово «лук» образом, говорить «прости» вместо «сорян», говорить «отдых» вместо «чил», вместо «скипнуть» говорить «пропустить», вместо «нишевый» говорите «для своих», вместо «токсик» говорите «кислотик», вместо «краш» говорите «сердцепокоритель», и вместо «хейт» «презрение».
2: По-моему, сленг еще вообще никто не победил. И не смог изменить за все времена, которые они существовали. Поэтому, ну, придут другие слова на эту смену.
3: Кислотик
2: диджей. Кислотик мюзик.
0: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Возможно, про ромашки.
2: Нет, про ромашки вчера не было и сегодня не будет. 529 лет, как открыта Канада. Поэтому интересные факты будут про Канаду. И вообще, мне кажется, сегодня замечательный день приготовить известное канадское блюдо. Это аппетитная смесь картошки фри и сыра с подливой. Называется оно путин. Серьезно. Это знаковое блюдо местной кухни. Я не пробовала, но я, если честно, не поняла, что за подлива. Такая она коричневая.
3: Рецепта нет этой подливы?
2: Вот нужно заморочиться, да, найти. В общем, попробуйте, введите рецепт путин, картошка фри и сыр с подливой. Приготовьте сегодня. Тащить мертвую лошадь по улице незаконно. Причем незаконно это делать только по воскресеньям. Что означает, что если вы хотите пройти с мертвой лошадью в понедельник, это вполне можно сделать.
3: На выходных, конечно, там дети не на учебе, зачем это видеть?
2: А по поводу детей, кстати, незаконно случайно напугать ребенка до смерти. Серьезно.
3: Но это нигде незаконно.
2: А нельзя носить змею публично. Интересный закон. Недопустимо устраивать слишком много распродаж. То есть там есть прям конкретный закон, что вот не более 2 гаражных распродаж в год в любом жилом районе.
3: Ого, ничего себе.
2: А нелегально возить лам в национальные парки, нелегально иметь домашнюю крысу. А вот здесь почему? У нас же можно, да, иметь домашние крысы?
3: Да, их полно.
2: Мне кажется, у меня в детстве были домашние крысы. Они сбежали, помню, в деревне.
3: Стали уличными, да?
2: Да, я испугалась. Они сбежали куда-то через дырку в доме. Я на скамейке, по-моему, часов 6 прождала бабушку.
3: Ждала их, да?
2: Нет, я бабушку ждала.
3: Я понял.
2: Ну и запрещено красить дверь гаража фиолетовый.
3: А с чем это связано?
2: Вот тут тоже интересно, потому что, видимо, и двери дома, и гараж нельзя фиолетовый. Непонятно почему.
3: Ну, кстати, самое актуальное про Канаду сегодня. Они сегодня играют со Швейцарией в 22:00 по московскому времени. И матч вообще непредсказуемый. Никто не знает, что будет. Швейцария и Канада.
2: Канада в День Канады победит.
3: Думаешь, Канада?
2: Ну, мне кажется, у них сегодня мотивация. Ну,
3: предпочтение отдают, конечно, Швейцарии. Но да? Посмотрим, что будет вечером.
2: Завтра поговорим. Рекорд. Реклама.
4: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артика Асти, The Headers, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
6: Мы готовы!
5: Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». ТРЦ «Планета». Первый этаж.
8: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 24 июня, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку очень захочется понравиться кому-то из ваших родных и близких.
1: Тельцы, сегодня звезды рекомендуют вам напомнить вашей половинке о том, что вы ее любите.
2: Близнецы, кажется, вы начали мыслить стереотипично. Если цветы, то розы, если конфеты, то шоколадные. Если на свидание, то на каблуках или в галстуке.
1: Раки, сегодня будьте искренни с вашим любимым человеком, это важно.
2: Львы, сегодня звезды рекомендуют вам проявить мужество и отвагу.
1: Девы, сегодня вы будете ждать от вашего любимого человека каких-то определенных действий, решительных поступков или, напротив, нерешительного молчания.
2: Весы, попросите сегодня своего благоверного приготовить ужин на всю семью.
1: Скорпионы, сделайте сегодня все возможное для того, чтобы ваш любимый человек почувствовал себя настоящим героем.
2: Стрельцы, сегодня поведение вашего любимого человека будет не настолько логичным, насколько вам хотелось бы.
1: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто почему-то понять вашу логику.
2: Водолеи, сегодня вашему партнеру захочется устроить вам настоящий праздник.
1: Рыбы, нынче даже самых жизнерадостных представителей вашего знака зодиака может посетить щемящее чувство того, что что-то ушло. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума упростила получение ипотечных каникул для семей с детьми. С 1 сентября при рождении или усыновлении второго и последующего ребенка заемщики смогут оформить льготный период без необходимости доказывать снижение доходов. Ипотечные каникулы будут предоставляться на срок до 1,5 лет и распространяться в том числе на кредиты, оформленные до вступления закона в силу. В России в 2,5 раза выросли продажи специальных присадок для бензобака, которые, по словам продавцов, помогают экономить топливо и даже превращают 92-й в 95-й бензин. На фоне проблем с топливом автомобилисты активно скупают такие волшебные таблетки. Однако многие эксперты и автолюбители считают их бесполезными. FIFA лишила аккредитации парагвайского комментатора Хорхе Веро после критики руководства организации. Решение было принято после матча Парагвай-Турция на чемпионате мира. FIFA заявили, что причиной стали неоднократные личные нападки и уничижительные высказывания в адрес должностных лиц организации. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Рекорд!

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое время для них.
2: Так, автолюбители предупредили о мошеннической схеме с фейковой раздачей бензина. Оказывается, есть сайты, которые предлагают как будто бы забронировать 20 литров топлива, присылают там циферки определенные, которые нужно где-то подтвердить, и как будто бы потом этот QR-код вы показываете и забираете свой бензин. Все это фейк, все ведет на фишинговые сайты и взламывают у вас аккаунты.
1: Да, ребята, и те, кто заправляются канистрами, приезжают на автозаправочные станции, сейчас не нужно этого делать. Вы создаете еще больше дефицита. Зачем? Это приезжает прям газелями, забирает бензин, и эти ограничения, понятно, почему введены. Если бы этого не было, ребята, всем бы было гораздо проще.
2: Ну, видишь, всех напугали зачем-то.
1: Ну, это история опять. Гречка, сахар, началось. Ну, да. Вот почему мы не умеем просто вот...
2: Я, кстати, не покупала тогда гречку.
1: Не впрок. Да нет, конечно, зачем? И с бензином та же самая история. Ребята, какой, что, апокалипсис?
2: Более лето, ну, лошади же есть.
1: Гужевая повозка в правилах дорожного движения.
2: Велики есть.
1: Что, зря учили, что ли? Ну, в конце концов, все же мы знаем, нас должны все объезжать на гужевой повозке.
2: А гужевую повозку надо ее, да, ей уступать?
1: Да, самое главное, главнее трамвай. Да, это гужевая повозка. Там вообще против нее нет приема никакого. В Перми управляющая компания в июне отчиталась об уборке январского снега.
2: О, молодцы.
1: Жительница Перми еще 19 января пожаловалась на неубранный снег во дворе, прикрепила фотографию, говорит, ну что же вы делаете-то, ироды. За несколько месяцев УК успела сослаться на погодные условия, передать требования исполнителю, началась эта бюрократия. А до 2 июня женщины прислали фотоотчет, уже все зеленое, говорит, смотрите, снега нет, мы
2: молодцы.
1: Справились. Да, естественно, женщина поделилась всем в социальных сетях, все высмеяли, собственно, эту управляющую компанию. Ну, тоже, куда собрались, да? Как будто бы, зачем?
2: Ну, актуальные, что?
1: Ну, актуальные, конечно.
2: А сколько у них есть? Они же, понимаешь, официально, они 30 дней должны принять это заявление, потом 30 дней у них есть на ответ.
1: Ну,
2: вот так все и затянулось.
1: Кто-то пробанил контроль, видимо, этого всего, поэтому нужно идти выше женщине точно и прикреплять даты, наверное, вот этого, вот этой фотографии, где, смотрите, мы все убрали, все зеленое. Ну, круто.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.

0: твоих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ивановна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд в полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
5: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Уже по традиции отвечаем немного на ваши вопросы, конечно. Ну и прощаемся, завтра увидимся.
1: Так, а у меня давно назрел один глобальный вопрос. Как по-настоящему зовут Кремова и Хрусталева?
0: Кстати.
1: Александр Саша Кремов так. И Андрей Хрусталев.
0: А правда, что у Хрусталева?
1: Фамилия другая.
0: У Хрусталева же другая фамилия. Вот, кстати, можете им вечером...
1: Ну, у него спросите.
0: Да, закидать, знаю, какая у тебя настоящая фамилия.
1: Если сипит, хрипит голос, как возвращаете в норму? Как, просто разговариваем в эфире хриплыми, сиплыми голосами. Это тоже, понимаете, собственный антураж. Мы как бы, мы за жизнь. Это жизненное обстоятельство.
0: Да подожди, там есть препарат. Я же недавно его, когда хрип как раз таки ел. Да, вот он, по-моему, неплохо.
1: Не всегда помогает.
0: Вот. Еду в Таиланд. Роман говорит, посоветуйте что-нибудь. Не верь девушкам там.
1: Это важно. Это реальная история. У меня с другом было. Он бежал потом из номера в отеле.
0: А что за история была?
1: Ну, он реально с девчонкой пришел в номер.
0: Просто так сказал, у меня с другом было.
1: Нет, и он просто убегал. А, кстати, нельзя брать с собой туда вейп, электронные сигареты, кальяны, там все это под запретом, если что.
0: Вообще, когда летите в другую страну и советуют юристы читать обычаи других стран, и важно, и законы, это самое важное, потому что мало ли что, кто-то вам что-то подарит, а вы обратно полетите и останетесь в этой стране на лет 10
1: вот
0: еще.
1: Вот я, например, была Лохнессой, когда мы полетели в Китай и не прочитали про пауэрбанки, минус 3 пауэрбанка.
0: Кстати, сейчас, по-моему, вообще мало где можно перевозить пауэрбанки в самолет.
1: В общем, там определенные правила обязательно почитайте, да, перед путешествием про страну, куда летите.
0: Ребят, волнуйтесь, когда ведете эфир. Бывает.
1: Прям ладошки потеют.
0: Не, ну слушай, все зависит от событий, которые здесь происходят.
1: В целом, как бы, по большей степени нет.
0: Угу. Так, какой трек из старых вы вспоминаете, когда вы находитесь на пляже? Да, представляй себя на пляже. Какой трек у тебя играет, когда ты на пляже?
1: Разный, зависит от настроения.
0: Скриликс, Пепл, Ламборгини.
1: Продиджи.
0: Ну, подходит как будто. Я еще на этом, на банане катаюсь. С девчонками. Они падают.
1: На дракоше?
0: Банан классный.
1: На палубный который? Тоша, дракоша?
0: Я не знаю.
1: Это сейчас модно называть. Дракоша, Тоша. Двухпалубный который, банан.
0: Если это сейчас модно на пляже, пусть такое значит. Ну да, что-то такое. Бодренькое, веселое, с нестандартным басом. Вот. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра услышимся с вами. И с вами были Никита и Аня.
1: Хорошего дня, классного настроения. Ждем четверг в 7 утра.
0: Пока!
2: На рекорде.

Record Dance Radio. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, как часто вы пользуетесь нейросетями. Использование ИИ-агентов приводит к одиночеству. По словам специального руководителя инженерного направления, сотрудники компании настолько сильно подсели на ИИ-помощников для написания кода, что почти перестали общаться с живыми людьми. В итоге инженеры постепенно дичают и уходят в полную изоляцию. Чтобы хоть как-то бороться с этим, ввели принудительные кодинг-ланчи, обеды, на которых разработчикам запрещено использовать ИИ и приходится разговаривать друг с другом. Ну а если честно, друзья, как будто бы это

0: Рекорд. Реклама.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
2: На бархатпаркском языке это означает отдых в стиле VIP и комфорт плюс. Две VIP-лаунж-зоны в аквапарке. Одна тихая и уютная, а вторая в клубном формате с танцполом и баром прямо в бассейне. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
3: ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН 321-246-8000-56337-0+.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров заявил, что Беларусь пытаются втянуть в украинский конфликт через угрозы в адрес Минска. Он напомнил, что между Россией и Беларусью действует договор о безопасности в рамках союзного государства и подчеркнул, что при необходимости может быть задействован весь комплекс предусмотренных мер. Такер Карлсон заявил, что больше не считает себя республиканцем. По словам журналиста, после 35 лет поддержки партии он разочаровался в ее политике. Карлсон считает, что участие США в конфликте с Ираном ударило по движению «МАГА» и заявил, что не готов поддерживать политиков, которые ставят чужие интересы выше интересов американцев. В России с марта следующего года начнет действовать новый ГОСТ для сумок, чемоданов и других кожгалантерейных изделий. Стандарт установит требования к качеству материалов, безопасности, производству, а также правилам хранения и перевозки продукции. При этом на школьные ранцы, рюкзаки, портфели и товары для детей документ распространяться не будет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни. Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашидо. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88. 8.33.

В эфире Рекорда стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, вот тут листала наш телеграм-канал Радио Рекорд и нашла очень интересную новость о том, что врачи стали самыми привлекательными мужчинами для российских женщин. Почти 40% опрошенных готовы завести отношения с врачом. На втором месте инженеры, на третьем юристы. В антирейтинг попали блогеры, геймеры, охранники и таксисты. Опрос проводили среди 2000 респонденток. Ну и, кстати, это замечательно, друзья. А если у вас до сих пор нет своей второй половинки, слушайте шоу «Рекорд Пати» по субботам. В 0 часов стартует рубрика «Знакомство». Там как раз-таки я вас всех и познакомлю в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Кстати, переходите туда прямо сейчас. Там есть огромное количество новостей и интересных событий, которые состоятся совсем скоро и вокруг рекорда.

0: Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
3: 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат, плотный музыкальный лайнап, топовый хедлайнер «Волох», город Москва, «Вулкана Парк», «Мономур-1», 27 июня, начало в 14.00, для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Очередь автомобилей на Крымском мосту выросла до 899, сообщил в МАКСе оперативный канал о ситуации на мосту. Время ожидания на данный момент составляет примерно 3 часа. Госдума рассмотрит поправки в налоговый кодекс для поддержки производства топлива. Предлагается считать смешение прямогонного бензина с другими компонентами полноценным производством, если в результате получается высокооктановое топливо. Кроме того, для компаний, перерабатывающих нефтяное сырье, предусмотрят налоговый вычет по акцизам, в том числе при таком способе производства бензина. Завершился второй тур чемпионата мира. Сборная Португалии разгромила Узбекистан, а Криштиану Роналду отметился очередными историческими голами. Англия и Гана сыграли в безголевую ничью. Это уже четвертый матч турнира без забитых мячей. Хорватия одержала первую победу на турнире, минимально обыграв Панаму, а Колумбия благодаря победе над ДР Конго досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде!

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record Radio.
1: На связи Рекорд. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Встречаем трех иностранных артистов. Это Ромский Спит, Ален Ботс и Рэм. И, естественно, российские звезды трансмузыки вас также будут ожидать. Все это случится 16 октября в Москве в ВК-стадиум. И 7 ноября увидимся в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Dir. «Трансмиссия. Портал». Друзья, и уже завтра последний день продажи билетов, предпродажи билетов по специальной цене. Внимание, переходите на сайт Радио Рекорд 18+, и забирайте свой билетик. Увидимся. Давайте расскажу о музыке. В этом часе работа Джази & Шприц, «Can't Deny It».

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Клубный проект. Дыхание ночи. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь. В Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс.ру. Запрещено для детей.
3: При поддержке Радио Рекорд Красноярск.
4: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
5: И Пусев Дмитрий Сергеевич, Угранит 321-246-8000-56337-0+.
6: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В Крыму приостановили проведение спортивно-массовых мероприятий, сообщает региональное министерство спорта. До 1 сентября также приостанавливается тренировочный процесс и выезд спортсменов за пределы республики. Депутаты призвали создать на госуслугах сервис отслеживания платежей по алиментам. Отмечается, что сейчас у граждан, в пользу которых взыскиваются алименты, нет удобного приложения с информацией о том, какая сумма должна быть уплачена, какие платежи поступили и имеется ли задолженность. Неймар полностью восстановился после травмы и готов вернуться на поле в матче с Шотландией. Об этом сообщил главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти, отметив, что нападающий находится в хорошей форме и может сыграть как часть матча, так и все 90 минут. Неймар ранее пропустил встречи с Марокко и Гаити. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130. Рекорд.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни. Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.

0: твоих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ибо Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: 26 июня. Шапито. Бар «Дель Балаган». Встречаем гостя из Москвы. Диджея Пашито. Резидент культовых столичных танцполов задаст модный ритм этой ночи. 26 июня. Шапито. Бар «Дель». Телефон бронирования. 214-88-16. Запрещено для детей.
5: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
6: 27 июня культовый фестиваль «Сансет» от команды «Джо» возвращается в новом сезоне. Музыка, танцы, басик, закат. Плотный музыкальный лайнап. Топовый хедлайнер «Волох». Город Москва. Вулкана Парк. Мономур 1. 27 июня. Начало в 14.00. Для лиц старше 18 лет.
7: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
8: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
9: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Вы знаете, время обеденное, поэтому давайте обсуждать всяческое питание, еду. Итак, в одном из московских ресторанов начали подавать что? Невидимый десерт! А деньги-то, видимо, и берут. Судя по видосу, который у нас тут, кстати, новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд, судя по видосику, абсолютно всем понятно, что же это за фешенебельный московский ресторан, название не озвучиваем, никакой бесплатной рекламы. Итак, благодаря необычной подаче лакомство почти сливается с тарелкой и остается незаметным для гостя вот прям до последнего момента. Я посмотрела, я дважды пригляделась, думаю, ну что там есть-то? Воздух у нас уже вкус обрел или что? Оказывается, десерт, но, грубо говоря, он вшит в эту самую тарелку. Съедобная тарелка. Выглядит просто роскошно, наверное, еще и вкусно. Сейчас загляну даже к ним в меню, сколько это стоит, очень любопытно. Друзья, рассказывайте, что самое необычное пробовали, ну, из разных блюд, из еды, может быть, в ресторане чем-то вас поразили, удивили. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. В этом части послушаем O'Neill и Small Town Boy. Также впереди Yearbox и Grace

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Встречайте! Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
2: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Разгулялась волна, а тебе не почем.
5: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В полиции предупредили о рассылке фейковых судебных повесток от имени УБК МВД. Мошенники представляются полицейским, следователем, офицером и сообщают, что если получатель не ответит на повестку в течение суток, то в отношении него будут предприняты серьезные юридические меры. Власти планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами, пишет «Известия». По окончании этого срока ставка будет повышаться до рыночной. Новые условия заработают с 1 июля. Сейчас банки выдают семейную ипотеку под 6% годовых. Планируется также существенно снизить размер компенсации банкам по семейной ипотеке. После второго тура чемпионата мира определились первые участники плей-офф. Путевки в следующую стадию уже гарантировали себе сборные Мексики, США, Германии, Аргентины, Франции, Норвегии и Колумбии. А вот для Гаити, Турции, Туниса, Иордании и Панамы турнир фактически завершен. Шансов побороться даже за третье место в группе у этих команд уже почти не осталось. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
2: Рекорд, реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2113.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: Диджей-вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм». Терция планета. Первый этаж.
3: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Интеллектуальные новости. Российская школьница, которая сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов, начала готовиться аж за год, оказывается. Это много или мало в нынешних реалиях, кстати? Экс-школьники, действующие школьники, расскажите, каково это? Просто, ну, я-то ЕГЭ не сдавала. Так, друзья, на самом деле, я вам предлагаю взглянуть прямо сейчас мобильное приложение Радио Рекорд и рассказать, как списывали раньше, как списываете сейчас, какие у нас... Ну, вы же списываете, давайте не будем друг другу врать, да, что все мы всегда готовимся, как московская школьница, что все мы молодцы. Иногда пользуемся подсказками. Какие они актуальные методы? Пишите. Мне просто любопытно. Крис Нитро в этом часе и Celebrate услышим. Еще впереди Келлен Харрис и Satisfy.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: На бабочке в животе могут быть инсультом.
2: Чего?
1: Предупредили врачи. На приступ инсульта указывают мурашки, которые легко спутать с влюбленностью.
2: Это ужас какой.
1: Ни разу не испытывал. Испытывала бабочки в животе?
2: Конечно.
1: А это как, что-то сжимается где-то?
2: Это ощущение в животе, которое дает в голову контрастный душ из чувств.
1: Да я так себя веду, когда не поел. Чувство голода. Очень сравнимое, кстати. Да?
2: Ну нет.
1: Нет, не то?
2: Нет, не то.
1: Все-таки к инсульту ближе, да? Ну, врачи сказали, да.
2: Тебя там когда диспансеризация?
1: А когда у нас здесь общий на Рекорде?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчика 107А.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
5: Клубный проект «Дыхание ночи». Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в «Максимилианс». Дыши в ритме ночи. Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
0: При поддержке «Радио Рекорд Красноярск».
6: Рекорд. Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поручил Кабмину принять меры по минимизации последствий украинских атак. При этом он отметил, что задача купирования таких угроз возложена в первую очередь на Минобороны и другие силовые ведомства. Шойгу накануне заявил, что ситуация с противодействием дронам будет улучшаться. Алан Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии и перешел на работу в администрацию президента России в качестве советника Владимира Путина. Он рассказал, что перейти на эту должность ему предложил лично российский президент. Путин уже подписал указ о назначении Гаглоева своим советником. Он возглавлял Южную Осетию с мая 2022 года. Глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что вместе с Дональдом Трампом будет вручать трофей победителю чемпионата мира 2026. По его словам, они вместе посетят финал и примут участие в церемонии награждения. Ранее СМИ сообщали, что ФИФА готова сделать для Трампа исключение и допустить его к вручению Кубка чемпионам. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.
2: 18+. Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд Клабе. В эфире радиоканал Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «Дельта Капитал».
3: Просто представь. Свежий ветер. Свобода. Ты летишь вперед. Не откладывай мечту. Приезжай и выбирай лодку в водомоторном центре «Флагман». Представлены более 30 алюминиевых лодок и катеров. Более 50 ПВХ лодок. Любые моторы. Выставка во «Флагмане». Скидки и акции. 287-11-15. Пограничников 53-1. Запомни. Пограничников 53-1. Скидка действует до ее отмены.
4: Рекорд. Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Готовимся к сочному отпуску, ярким путешествиям и прогулкам до утра. Летние коллекции женской, мужской и детской линии в магазине «Лайм». Одежда, обувь, аксессуары и украшения. Лето, солнце, «Лайм», ТРЦ «Планета», первый этаж.
4: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
5: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске 263-88-33. Record.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. А вам не кажется, что давненько каких-то вот фестивалей, шоу у нас не было? Будут. Сделаем. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью нас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия. Портал». Три иностранных артиста – Ронски, Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум. 7 ноября – Петербург и Temple of Dear – «Трансмиссия. Портал». Уже завтра – последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте Радио Рекорд 18+. Бабина в этом часе и свежая работа «Sweet Dreams». Еще Робин Шульц.

0: Pretty Miles Away.
1: No fluff, my vista.
0: Раньше всех Hugo, Moving to the Sun, и все это рекорд Dance лета.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело ваше.
4: Вот я прям сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
5: Встречайте. Новый двухэтажный картинг «Сенна». Майорчака 107А.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
7: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал Муз-ТВ и Московское образование представляют в эту субботу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Артик Асти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина.
8: Ты готовы?
7: Смотри «Московский выпускной 2026» в субботу в 18:30. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Рекорд. Dance Radio.
9: Реклама в Красноярске. 263-88-32.

0: Рекорд. Новости.
1: Для обеспечения регионов топливом власти начали использовать ранее незадействованные резервы, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, также принимаются меры для увеличения поставок на внутренний рынок. А в ближайшее время планируется рассмотреть и принять изменения в налоговое законодательство для поддержки отрасли. В мае рост цен замедлился в 47 регионах России, сообщили в Центробанке. В большинстве регионов подешевели продукты, в том числе яйца и сливочное масло. А многие непродовольственные товары дорожали умеренно или даже снизились в цене. При этом инфляция в сфере услуг остается высокой. Особенно это заметно по медицинским и бытовым услугам, а также по стоимости поездок и отдыха. Болельщик Ростова прошел на матч чемпионата мира по футболу между сборными Узбекистана и Колумбии при помощи созданного нейросетью билета. Об этом он рассказал в соцсетях. С электронным билетом Родион Балакин прошел несколько досмотров. На заключительном пункте досмотра он встретил болельщика из Колумбии, которого выгнали с трибуны, и с его билетом Балакин прошел на стадион. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в четверг, 25 июня, небольшой дождь. Днем плюс 30. Ветер северный 3,8 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие три часа я проведу с вами. Друзья, согласитесь, ведь у каждого из нас в детстве была профессия мечты. Кто-то наверняка хотел стать космонавтом, кто-то супергероем, ну а кто-то после просмотра фильмов был уверен, что станет настоящим ниндзя. Так вот, в Японии можно получить официальный сертификат ниндзя. Это абсолютная реальность. Каждый год в некоторых городах проходит экзамен, на который съезжаются участники со всего мира. И чтобы получить заветный диплом, нужно не только знать историю и традиции ниндзя, но и продемонстрировать навыки метания сюрикенов, а также правильно подобрать костюм. Самое удивительное, что экзамен вполне серьезно, и смеяться нельзя. И далеко не все проходят его на высоком уровне. Получается, что где-то в мире люди вполне официально могут сказать: «Да, я сертифицированный ниндзя». Ну, а если бы можно было получить диплом по любому навыку из детской мечты, что выбрали бы вы? Читаю ваши мысли в чате мобильного приложения «Радио Рекорд», как всегда, под лучшие танцевальные, и расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Клевая работа от Fisher, «Tones and Die». Совсем скоро здесь Биби Рикс и Дэвид Гетта, «Sad Girls». И еще в чате появится потрясная работа от Робин Шульц, «Embers». Чуть позже здесь «Got Lucky» с треком «La La La». Начнем этот час с Алия Фабин с треком Body Talk. Это рекорд. Dance. Лето.
1: Dance. Dance. Лето.
2: На рекорде. Лето.

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. В полночь в Рекорд Клабе.

0: Рекорд. Новости.
1: Банки пока не спешат снижать ставки по ипотеке после решения Центробанка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на кредитные организации, многие ожидали дальнейшего снижения ключевой ставки и сейчас оценивают ситуацию, прежде чем менять условия по жилищным кредитам. Некоторые участники рынка и вовсе не видят необходимости пересматривать ставки. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что через 2 года планируется обновить ЕГЭ по обществознанию. В следующем учебном году изменений не будет, так как школьники учатся по действующей программе. Он подчеркнул, что выпускникам ближайших лет переживать не стоит. Экзамен останется прежним. Нападающий сборной Германии Денис Ундов возглавил рейтинг лучших атакующих игроков чемпионата мира. После дубля в матче с Кот-д'Ивуаром он получил оценку 8,93 балла и обошел Лионеля Месси, который за игру с Австрией набрал 8,36 балла. Рейтинг FIFA учитывает атаку, креативность и действия в обороне. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронский Спит, Алан Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, VK-стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Уже завтра – последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

немецкий шинник разгромил мюнхенскую пивную со счетом 5000 евро.

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Полночь в Рекорд Клабе.

Radio. Первая танцевальная Россия на связи, вы слушаете Радио Рекорд. И если после эфира вам хочется не переключаться, а наоборот быть еще ближе, оставаться на той же волне и узнать, что происходит за кулисами, у вас есть отличное место для этого. Сообщество Радио Рекорд во ВКонтакте, где появляются самые свежие новости, видео из студии, анонсы шоу, фестивалей, фотографии мероприятий, в общем, все-все-все, что вам так интересно. Туда же мы стараемся добавлять новые треки и многое другое, что объединяет всех поклонников Рекорда. Это как такое продолжение эфира, но только в вашем смартфоне в любое удобное время. Найти нас очень просто. Вбивайте Радио Рекорд во ВКонтакте и подписывайтесь. Пока вы все это дело проворачиваете, я с удовольствием расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежак от Anatur 54 Ultra. Talk to you.

0: часе появится потрясная Биби Рикса с треком New Religion. Совсем скоро здесь DJ Antonio Space. Откроет этот час Evelyn Roxton с треком Vertigo. Это рекорд. Dance. Лето.
1: Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма?
3: Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело ваше.
4: Пусть мне прямо сейчас сдержутся.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти разработали меры по увеличению поставок топлива, заявил Новак. По его словам, рассматривается также возможность введения полного запрета на экспорт дизтоплива. Ситуацию на внутреннем топливном рынке вице-премьер назвал непростой, но контролируемой. Российские НПЗ загружены на полную мощность, а сроки этих ремонтов сокращены, добавил он. Искусственный интеллект использует примерно каждое 7-е российское предприятие, показал опрос Центробанка. Чаще всего его применяют в рекламе и продажах. Компании отмечают рост производительности и прибыли, однако дальнейшему внедрению технологии мешает нехватка специалистов. При этом, по данным Росстата, навыки сотрудников с базовыми знаниями искусственного интеллекта пока используются не полностью. Криштиану Роналду вошел в историю чемпионатов мира как второй футболист старше 40 лет, сумевший забить на Мундиале. Рекорд по-прежнему принадлежит камерунцу Раже Мила, который отличился на чемпионате мира 1994 года в возрасте 42 лет. Роналду продолжает переписывать футбольную историю и пополнять свою коллекцию достижений. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Дэнс лето!
0: На рекорде.
7: Лето!

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бабочки в животе могут быть инсультом.
2: Чего?
1: Предупредили врачи. На приступ инсульта указывают мурашки, которые легко спутать с влюбленностью.
2: Ужас какой.
1: Ни разу не испытывал. Испытывала бабочки в животе?
2: Конечно.
1: А это как, что-то сжимается где-то?
2: Это ощущение в животе, которое дает в голову контрастный душ из чувств.
1: Да я так себя веду, когда не поел. Чувство голода. Очень сравнимое, кстати. Да?
2: Ну нет.
1: Нет, не то?
2: Нет, не то.
1: Все-таки к инсульту ближе, да? Ну, врачи сказали, да.
2: Тебя там когда диспансеризация?
1: Когда у нас здесь общий на Рекорде?

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Большой привет всем, кто решил провести этот час вместе. Меня зовут Алена. Расскажу что-нибудь интересное, а еще обязательно о том, что послушаем в этом часе. Но об этом немного позднее. А сейчас то, о чем трубят буквально все сейчас, это, конечно, чемпионат мира 2026. Ну, сейчас не об итогах, не о матчах и даже не о рекордах, а немного про суеверия. Вы, кстати, знали, что спортсмены – народ очень суеверный? У кого-то счастливые бутсы, кто-то выходит на поле только с определенной ноги, а кто-то идет еще дальше. И вот новость, которая отлично это подтверждает. Сборная Норвегии привезла на чемпионат мира больше тонны собственной еды. Да, такое количество продуктов действительно отправилось вместе с командой через океан. В самой сборной объясняют это просто. Игроки хотят избежать любых неожиданностей с питанием и сохранить привычный рацион во время турнира. Ведь когда вокруг все новое, страна, климат, графика, атмосфера большого турнира, хотя бы еда должна оставаться знакомой и проверенной. Говорят, что у спортсменов благодаря этому складывается ощущение какого-то комфорта. И именно в комментариях футболистов назвали суеверными. Хотя я вот, например, не уверена, что эта ситуация относится к суевериям. Что думаете вы? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд. В общем, пока одни везут на чемпионат форму и мячи, другие берут с собой еще и целый гастрономический запас. Вот так теперь мы знаем чуть больше о сборной Норвегии. Ну а сейчас я предлагаю узнать подробнее о том, что ждет нас в эфире в этом часе. Послушаем свежий трек от Chris Nitro «Celebrate the Love». Отличная совместка от Alec и Khalid «Dive into me». Еще здесь появится Lounge Luxury с треком «Love You for Life». Не обойдемся без «Медузы» «Don't Wanna Go Home». Открою час Hugel Alternate Moving to the Sun.

Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Dance

0: Рекорд. Новости.
1: Новые контакты между Россией и США могут состояться до конца лета, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, в прошлом году странам удалось неплохо возобновить диалог. При этом переговорный процесс идет непросто, есть задержки и сложности, но говорить о полном тупике в отношениях Москвы и Вашингтона пока рано. Власти обсуждают новые меры поддержки топливного рынка, пишет «Ведомости». Среди них увеличение импорта топлива и корректировка демпферного механизма. Эксперты отмечают, что эти шаги могут помочь сдержать цены и избежать дефицита, но без стабильной работы НПЗ и модернизации отрасли проблему полностью решить не удастся. Криштиану Роналду открыл счет своим голам на чемпионате мира 2026 уже на 6-й минуте матча с Узбекистаном, а затем оформил дубль. Благодаря этому португалец довел количество мячей на чемпионатах мира до 10 и стал первым футболистом в истории, которому удалось забивать на 6 мундиалях подряд. В этом году «Радио Рекорд» построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в 3 городах – Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционный «Рекорд» соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена «Рекорда» на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tennet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
3: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tennet.ru.
0: Рекорд.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой опрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма?
3: Почему не 10-15? Друг интересуется.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело ваше.
4: То есть я прямо сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд» и это мы, Кремов Хрусталев. И стало быть, как всегда, дорогуша ты наша. Будем обсуждать вместе с тобой разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, чем дальше в нашей стране от Москвы в сторону не Москвы, тем меньше роль интернета в рилсах и разных там сложных постов, и тем больше роль телевизора с его простой и всегда приятной для уха повесткой. Ну и, конечно, радио тоже с его старой, как туалет с дыркой, возможностью заказать песню, передать привет бабушке и послушать якобы новый трек, который за тебя выбрали умные мус-редактора. Мы, конечно, знаем эту роль радио, но, как видите, полностью на нее плюем. Никаких приветов и заказов песен. Мы здесь, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Каждый пятый россиянин ищет подработку из затрат на девушку. Согласно опросу, 22% мужчин признались, что им не хватает денег на свидание и отношения. Половина респондентов отметили, что с появлением второй половинки расходы заметно растут. А для многих мужчин именно отношения становятся одной из главных статей затрат. При этом многие женщины заявили, что считают дополнительный заработок ради отношений признаком надежности партнера.
2: А, типа, правильно, работайте, работайте. Типа, мужики такие, ух, да, мы устали, там, да, все деньги уходят на отношения, нужно там впахивать на трех работах. А тетеньки, да, все нормально, работайте, это признак надежности. Да, и на четвертую работу это тоже норм. Мне тут новый Феррари
1: приглянулся. Чем больше работает, тем он надежнее. Это как бы...
2: Конечно, разумеется, мужчина чем определяется, да? Ну, в конце концов, мужчина же это не то, что лежит, а, пускай даже и сверху. Мужчина это то, что работает. А вот тут мне просто интересно, а вот женщинам вот этим, а им вообще нормально, что мужики как бы работают на двух работах? Ну, то есть в том смысле, что работа, количество работы обратно пропорционально их присутствию в их жизни. То есть, смотрите, то есть если там, ну, скажем, мужик работает на одной работе, ну, они их видят, может, не часто, но видят, да? Если мужик работает на двух работах, то они видят его уже крайне редко. А если он работает, скажем, на четырех работах, то они его не будут видеть вообще. И вот тут у меня вопрос, а это их будет устраивать? Вот, то есть, если мужик, да, там, будет только работать и переводить ей деньги прямо с работы, она будет там получать и тратить, это же вообще признак такой надежности, такой основательности, он такой надежный, что его даже нет, он все время пашет
1: на работе. Это очень важно, чтобы мужики эти не работали удаленно, а то он будет дома торчать, как в глаза мозолит.
2: Нет, конечно.
1: Тут нормально, там, курьер, там, не знаю, там, таксист какой-нибудь там.
2: Нет, ну, женщин такой вариант устроит.
1: Да, и тут... И вы смотрите, цифры даже гораздо более пугающие. Сказано, что каждый пятый россиянин ищет подработки из-за девушки. Если каждый пятый россиянин, то там включая детей, стариков. То есть цифры получаются гораздо больше.
2: Конечно.
1: Там то, каждый, может быть, там, не знаю, второй россиянин.
2: Да, конечно. И женщин это устраивает. Да, чтобы мужик там работал по два часа. Я, кстати, как-то тут давно еще, помните, когда у нас были маршрутки в Петербурге? Такие вот.
1: Прекрасные были времена просто. Да.
2: Но они были, времена были замечательные, такие немножко теплые. Да, я бы сказал, южные, потому что водители маршруток были как раз южане. Я вот один раз ехал, там, сел туда на переднее сиденье, и рядом, значит, водитель там таджик или кто-то, и мы с ним разговорились, как это обычно бывает, туда-сюда, слово там за слово, он просто что-то...
1: Все мне... бы только не платить, да? На все мы готовы.
2: А тогда это 20 рублей стоило! Ну и что-то я говорю, а как там, что-то он сказал, не помню к чему, я говорю, типа, ну, а сколько ты там работаешь? И он говорит, ну как сколько, заработаю, да, долго. Ну сколько примерно часов в сутки? Он говорит, да, часов, ну часов 20-21 иногда бывает. Там, ну обычно немного, 20. 20 часов в сутки. Да, и вот, и конечно, вот этот синдром таджика в России, он должен касаться всех мужиков.

0: ну, такую домотканную секс-игрушку из дерева, из сосны, из пихты. Там, там пихта, игрушка, перепихта. Там,
1: да, лучше из сосны, свистни в сосну. Но зачем какие-то игрушки? Смотрите, если нормальный человек, мужик, зарабатывает, он может как бы заказать женщине как бы стриптизера. Со всеми вытекающими доп. Услугами.
0: А если его вообще нету дома, или хочет порадовать жену совсем-то черного?
1: Вот и дороже.
0: Нет, ну, конечно, дороже, разумеется. Но если ты работаешь на четырех работах, можешь позволить?
1: Не, я не потяну, нет, черного нет. Из сосны, пожалуй.
0: Что?
1: Это все.
0: Пихта?
1: Да.
0: Так вот вопрос. Вопрос серьезный. Вот смотрите, женщины хотят от нас надежности. А когда они хотели что-то другого? Да, и я не знаю, что это за... Откуда это, ну, чуть попахивает не нашим чем-то на самом деле. Но, тем не менее, вопрос. Вопрос вам, товарищи наши. Вот работаешь ли ты, если ты мужик, ты работаешь на двух работах? Действительно ли ты так же считаешь, как вот здесь было сказано в новости, что, ну, что отношения – это главный источник расходов, и что просто эти отношения уже на одной работе не потянут?
1: Да, вот это важно, что не просто работаешь на двух работах, вот конкретно, действительно, вот с началом отношений у тебя увеличились траты. И траты на что? Так да. ли это или не так? Как бы, напиши
0: ну,
1: нам.
0: Ну, а если ты не мужчина, а совсем наоборот, хорошо, то женщина, да, исключительно, то расскажи нам, мужик твой как, на двух работах работает или бездельник на одной
1: только пашет? И на что он на тебя тратит? На что? Какие твои траты покрывает мужчина? На что? Товары, услуги, там, не знаю, что угодно.
0: Все понятно. Обсудим в народных новостях.

0: пока считает депутат Госдумы Нина Останина. По ее мнению, мужчины будут опасаться, что любое семейное столкновение может закончиться заявлением в полицию. Останина также заявила, что новый закон способен привести к росту числа разводов и усомнилась, станет ли молодежь охотнее создавать семьи в случае его принятия.
1: Ну, логично. То есть, нахрена жениться, если жену нельзя будет нормально побить? Ну, кстати, да, и я бы на Останиной женился. Но только, конечно, если закон о домашнем насилии не будет принят.
2: Вот разумеется. Такая вот у нас молодежь, как бы, да? Думает такая, вот надо как бы уже жениться. О, закон о домашнем насилии. Не, в баню.
1: Так. Нет, конечно, да нафига. А что, действительно?
2: Ну, такой закон они приняли, куда?
1: Потому что может отпугнуть россиян от брака. И, конечно, ну, какой брак без побоев? Ну, давайте говорить откровенно. Ну, мы же знаем, да? Ну, что, мы первый год замужем? Мы же знаем, бьет, значит, любит. А если не бьет, ну, что это за отношения? Без любви, да? И если не бьет, значит, гад, скорее всего, изменяет. И бьет любовницу, да? Что ну, нехорошо.
2: Как-то тогда, если этот закон не принимать за домашнее насилие, нужно как-то нормализовать за домашнее насилие. До какой степени можно там мордовать там, жену? Там, сколько ей можно прописать лосей, как бы, в лоб?

0: там, да?
1: Это... Пускай сколько угодно. Не, ну, надо как-то ограничить. Как, что, не, подождите, если будет ограничивать, значит, говорит, Останина, не будет никакого брака. Что он говорит? Нет, не надо ничего ограничивать. И я бы сказал, я бы еще вообще даже, знаете, я бы еще отменил вот моральный закон о том, что изменять плохо. Потому что, знаете, ведь есть же еще одна поговорка. Левак укрепляет брак.
0: Хороший левак она получит. Хороший левак. Ну что, нормально, так не на пол шишечки, знаете, наливачить. Так что по-настоящему, так знаете, как что.
1: Да, поэтому пусть, как бы, пусть бьют, изменяют, оскорбляют, лишь бы не отпугивать наших пугливых россиян от брака. А то не дай бог. Понимаете?
0: Ну, хотя, с другой стороны, знаете, я, конечно, очень, очень не развит с юридической точки зрения, ничего не понимаю в законах. А зачем, в принципе, нужен закон о домашнем насилии, если у нас есть куча прекрасных, хороших, работающих законов о просто насилии? Даже дома, на улице, на пляже, там, в бане, там, за баней, за гаражами.
1: Да, во-первых, нужно и в бане тоже отдельно прописать. Ну, послушайте, ну, домашнее насилие, ну, какое же это насилие? Если оно домашнее. Домашнее,
0: а уютное
1: как,
0: такое,
1: как, домашнее. Да, как варенье, как тапочки, как домашняя картошечка. Конечно, это не насилие, а ответственность.
0: А, и за это еще другая народная мудрость. Милые бронятся, только те.
1: Конечно. Да? А вот то, что говорите, насилие в бане, это тоже нужен отдельный закон.
0: Ультранасилие.
1: А иначе в баню ходить не будет. А вот что я с вами пойду в баню, если вы вас
0: подождите,
1: там... Не, не, я имею в виду не бить, если в бане. Что толку-то, понимаете? Банное насилие, кстати, как у нас с банным насилием?
0: Ну, как, ну, домашнее насилие.
1: Я там слушаю, какое-то новость, мыло упало туда-сюда.
0: Это другое, это про другое, это не про семейные отношения.
1: А, нет, конечно, а про какие?
0: Это такое...
1: Не, ну, нужен как бы отдельно закон антибанное насилие, чтобы...
0: А люди будут бояться в баню ходить, если его примут. По аналогии с историей с домашним насилием.
1: А куда...
0: Что я пойду в баню, в душе помоюсь?
1: А куда ходить?
0: Никуда не ходить, дома сидеть.
1: И кого насиловать?
0: Ну, себя, в хорошем смысле.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня.
1: If V. Полночь в Рекорд Клабе.

0: интересовались темой слива бензина. За последние 3 месяца количество запросов «Как слить бензин» в поисковиках выросло более чем в 10 раз. На фоне ограничений на некоторых заправках водители, как пишут на профильных автофорумах, начали запасаться топливом. Заправлять полный бак, переливать бензин в канистры и снова вставать в очередь на АЗС.
1: Ах, вот в чем дело. Я думаю, что пробок меньше стало. А это у россиян сейчас просто много дел появилось. Полная занятость, как бы, да. Ну, и на самом деле, знаете, я вам скажу, вообще, в принципе, эта социальная ситуация у нас, кстати, так и называется. Все, сливай бензин, да? Также есть такое выражение.
2: Сливай бензин, туши свет, да.
1: Свет еще пока есть. За светом еще в очередь не встают. Но, значит, что там россияне делают? Заправляют, что там, полный бак, переливают бензин в канистры и снова встают в очереди, значит, на заправку. И так раз 200 за день, да? То есть заправил бак, слил в канистру, встал в очередь, снова заправил, и так неделька прошла.
2: Ну да, запас как бы костей не ломит.
1: А мне интересно вот другое. Они вот когда вот снова в очередной там сотый раз или там, да, десятый встают в очередь, они хоть как-то внешность-то меняют, ну, чтобы их не узнали? Потому что, ну, только что же вроде покупал, потом еще покупал. Надо же как-то вот, ну, когда встаешь в очередь, скажем, десятый раз, ну, прикинуться хоть кем-то другим. Ну, хоть, не знаю, какой-нибудь парик надеть, если ты лысый.
2: С грузинским акцентом заговорить внезапно. Эй, слушай, давай мне бензин доливай там.
1: Да, да, усики какие-то приклеить, если...
2: Грузинские. Такие сталинские.
1: Ну, да, это для пущего убедительности. А если, например, ты уже был в очереди, скажем, там, 150-й раз, то, может быть, не знаю, ну, может, нащику какой-то... Или родимое пятно наклей. А если, скажем, вот смотрите, есть такая ситуация. Вот если мужик уже, вот, ну вот ты уже пришел на кассу там в тысячный раз. Тут уже надо что-то реально придумывать, чтобы тебя совсем не узнали. Тут уже действительно в какой-то момент нужно переодеться в женщину. Дальнобойщикам будет, конечно, сложнее, потому что у них усики. Но, кстати, вообще это на самом деле тоже ничего, потому что усатых женщин сейчас тоже навалом.
2: Особенно среди дальнобойщиков. А? Особенно среди дальнобойщиков. Там, что не женщина, то усатая, как мы все знаем.
1: Да, я не знаю.
2: Обычай такой.
1: Ну, неважно. А Кончита Вурст, она кто была, помните?
2: Кто она была?
1: Ну, это он или она?
2: Он, конечно.
1: Он? Ну, он, может быть, дальнобойщик, приехал на Татнефть проезд.
2: Сменил род деятельности, сейчас дальнобойщик.
1: А если вот такая ситуация. Вот если уже на кассу человек ходит так часто, знаете, как дома в туалет во время поноса. Бывает же такая ситуация. Тут уже, знаете, тут уже, когда вот уже кассир может заподозрить, тут можно купить, на самом деле, костюм квадробера. И прикинуться как бы, ну, как квадробер, нюхающий бензин. Может такое быть?
2: Ну, а самые хитрые могут менять не внешность, а заправки. То есть просто, чтобы не париться.
1: Ну, а это уж вы хотите. Слишком. Ну, смотрите, значит, россияне, как было сказано, резко заинтересовались темой слива бензина. И за там сколько-то количество запросов, как слить бензин в поисковиках, выросло там в 10 раз. Слушайте, вот в этом на самом деле вся проблема. Потому что вот эти современные, изнеженные, ни черта не знающие россияне, они уже даже не знают, как без Гугла слить бензин. Вот наше поколение, мы прекрасно это и без Гугла, и вообще без всех знали, что есть простой, обычный и самый эффективный народный способ – отсосать. Этот секрет, причем передавался из поколения в поколение. Там слить бензин, значит отсосать. То есть вставить шланг в бак, там втянуть его в себя и все. И так у нас полстраны отсасывали. А эти неженки, да я знаете что, я вообще представляю, в каком они были шоке. Знаете, как они гуглили? Значит, какой у них был шок, когда они получали ответ там от Гугла, там, как слить бензин? И ответ, нужно отсосать. Да они офигели. Кто-то, конечно, захотел там Гугло начистить. А кто-то, как Басков.
2: Басков?
1: С пониманием, да. Ну, я имею в виду, конечно, Стаса Баскова.
2: А вы знаете, вот как бы я думаю, что большинство, но некоторые продвинутые, прошаренные россияне гуглили это, чтобы отсосать чужой бензин. И Стас Басков гуглил, как отсосать у Киркорова, Марата Киркорова. Бензин!
1: Да я думаю, что это до ситуации началось. Это было до бензина. Так вот, а вот меня лично сейчас, я не езжу, вы, кстати, тоже, да, меня бензин совершенно не интересует, но я и так знаю, чтобы слить бензин, нужно отсосать. Гуглить не надо. Так и отцы наши делали, так и мы отсасываем и будем отсасывать.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Жители Казани спасли робота-доставщика во время потопа. После мощного ливня, который потопил центр города, один из роверов-курьеров оказался посреди затопленной улицы и не смог выбраться самостоятельно. На помощь пришли прохожие. Они вынесли робота на сушу, несмотря на воду по щиколотку и промокшую обувь.
2: Слушайте, какие молодцы, а? А так бы вот робот захлебнулся и умер. Ну или в крайнем случае получил бы воспаление легких. И всю неделю бы кашлял. Понимаете?
3: Ну опасно на самом деле спасать роботов, когда они тонут. Потому что ну, там может током тебя ударить.
2: Да. А робот-то им хоть за это спасибо сказал там?
4: Спасибо.
2: Да? Или там может, не знаю, папа робота поблагодарил за то, что его спасли?
3: Возможно.
2: Спасли? Что возможно?
3: Возможно, задумался о папе робота. Возможно, у робота мама? Может, из неполной семьи?
2: Вот об этом мы еще не думали. Нам скоро всем предстоит об этом думать. Роботов все больше и больше. Но эта новость на самом деле не про роботов. Эта новость, конечно, про людей. Спасли робота. Слушайте, ну это, конечно, здорово, да? У нас люди сейчас вообще очень сердобольные стали, да, как сестры милосердия. И это, конечно, хорошо, абсолютно хорошо, там без всякой иронии, да? У нас там много зооволонтеров. Раньше такого вообще близко не было. Там помогают детям, старикам, там спасают, слава богу, диких животных. Вот тут буквально вот на днях в Питере там была новость, спасли лося. То есть лось забрел...
3: От кого?
2: Ну, от никого. От Кудрова. Или куда он там забрел?
3: Там опасно.
2: То есть лось забрел там в город, там, не знаю, как-то заблудился и перепутал лес там с Индустриальным проспектом. Или я не знаю, ну, с
3: сейчас
2: чем.
3: Сейчас навигаторы плохо работают.
2: Ну да. И значит, его поймали, отвезли там в лес. Ну молодцы, спасли там лося. Но робота... Робот, извините, не лось. И вот у меня вопрос, очень серьезный вопрос в нынешних реалиях. А если бы, значит, вот посреди затопленной улицы точно так же не смог бы выбраться, значит, из лужи там человек? Вот робот бы ему помог? Типа, на, держи мою, что там у робота там, доставщика там, колесо, да? На, держи мое колесо. Или хватайся за мой, что там, короб, например. Да нифига!
3: Да, небездушная железяка, ну, что там?
2: Потому что, конечно, они только, роботы только за себя. Они работают только на себя. И на нас, людей, им наплевать. Их только интересует программа. Роботы, я вас предупреждаю, нас всех во время потопа бросят. Понимаете?
3: Я думаю, что и люди тоже, знаете, не совсем бескорыстные. Я все больше и больше в людях разочаровываюсь, все больше и больше как бы им не доверяю. Возможно, там все было не так радужно, не так оптимистично. Люди, жители Казани спасли робота. Они просто пиццу у него отобрали халявную. Для этого его вытащили на берег.
2: Нет, не надо наговаривать. Не было про это новости. Нет, они уверен, спасли от доброты душевной. Люди сейчас такие, да, вот в России. У нас вот просто невероятно. Какая-то. Да, но у меня другой вопрос. Они спасли робота, ну молодцы. Но почему это должны делать прохожие?
3: А кто это должен делать?
2: А в службе доставки они не знали, что будет дождь, да? Может, им просто до того, как начать там выпускать роботов, может, просто прогноз погоды посмотреть?
3: А там никто не знал. Там какая бедствие стихийная произошла.
2: Ну, они могли догадаться, что иногда в Казани идет дождь. Или Казань – это территория без дождей. Или тогда нужно делать антидождевых роботов. Таких роботов-дождевиков. И сверху, ну, или хотя бы пускай обычный робот, но натянуть его на него сверху кондом, например. Чтобы выглядел как-то защищенно, например.
3: Ну, тут тоже очень большой кондом.
2: Ну, большой, конечно, чтобы робот в кондом. Доби, робот, он, так его сказать, робот...
3: Клубничным.
2: Да, кстати, вполне китайское название. Робот Гон-Дон.
3: Ну, да. И чтоб пах клубничкой, это все.
2: И, кстати, это все с...
3: Он же еду возит, это же приятно.
2: Уже нет. Для меня эта новость сама по себе, на самом деле, она звучит не просто страшно, она звучит апокалиптически. То есть, смотрите, что было сказано. Во время потопа люди спасли робота. Так вот, я вам вот что скажу. Именно так и будет выглядеть следующий потоп. Не библейский с Ноем там, и ковчегом, который там спас животных, а с роботом там, и его коробом, которого спасают люди, чтобы не погибло самое главное. А что самое главное?
3: Дружба.
2: Доставка! Пицца!
5: Реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: момент нашей программы мы плюем на абсолютное большинство слушателей и развлекаем абсолютное меньшинство. То есть вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, сейчас будем в очередной раз развлекать вас. Чем? Правильно, вашими же сообщениями. Вы написали сюда кучу всего. Кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, это мы называем чего там.
1: Ну, у нас была новость о том, что каждый пятый россиянин якобы ищет подработку из затрат на свою девушку. Мы спросили тебя, так ли это? Подрабатываешь ли ты, чтобы, если ты находишься в отношениях, стал ли ты подрабатывать, вступив в отношения или нет? И девушки, да, вот на что вы тратите эти подработанные мужчинные деньги, если он, конечно, вас подработывает, если нет, то почему? И вы навалили кучу, как бы, жизненных разных историй, разной степени драматичности, но все такие, в общем, так, нервные такие. Вот, например, медоед Джейсон, такой ник у человека пишет. Здравствуйте, КХ. Устроился как-то на подработку в караоке-клуб звукорежиссером, дабы поболее радовать свою пассию. О моей второй работе она не знала. Так потом эта сволочь приперлась с каким-то левым хахалем в этот самый мой клуб. Понял, что это прекрасный повод не напрягаться и остаться на одной работе. И вообще, как дела у вас?
0: Где звукорежиссером?
1: В караоке, да.
0: Вот, вы знаете, если вот есть в этом мире человек с максимально ушатанной психикой, это человек, который работает звукорежиссером в караоке-клубе. Потому что, ну, вот мы все так или иначе более-менее жертвы караоке. Просто, ну, посетители обычные. Приходим, и он вынужден на это слушать.
1: А не ходите сейчас.
0: Да, вот мы можем не ходить, а звукорежиссер не может. Понимаете?
1: А еще его вдобавок подушатала психику, это его неверная женщина.
0: И вот, а теперь представьте, он на это одна работа, это стоит там, не знаю, 10 стропольщиков. Ни один строполь... Что делают стропольщики, кстати?
1: Строполи.
0: Вот.
1: Или строполи, я не знаю, кто как.
0: Вот, понимаете, а это слушать вот это, и не просто слушать, а что-то там еще, там, я не знаю, что он там крутит, ручки какие-то. И, конечно, одна... И кто у него девушка это?
1: Ну кто? Просто дело, какая разница, кто? Он не сказал.
0: Нет, это вот важно.
1: Она пришла с другим, как бы, изменщица у него.
0: Ну, а ее тоже можно понять. С другой стороны, чувак, я понимаю, конечно, измена — это ужасно, плохо, всегда тяжело, там хочется, так сказать, да, что-то сделать, но ты должен ее понять. Ну смотри, ну вот человек, который работает звукорежиссером в караоке-клубе, ну ведь согласись, ты, может быть, просто со стороны это не видишь, но ведь ты приходишь домой и тоже начинаешь что-то петь мимо нот. Ну, согласись, есть же такое. Ну, хорошо, раз, там, 10, ну, 100 раз. Ну, ночью просыпаешься и там шальная императрица.
1: То есть, подождите, правильно я понимаю, что вы оправдываете эту девушку, что она...
0: Нет, я говорю о том, что у нас другая тема. Че там?
1: Вот Илья пишет. Будучи в браке, работал в ментовке. Занимался двумя магазинами, колымил, строил семейный дом и бац, развод. Вот и думаете.
0: А, сейчас, давайте подумаем, давайте, кстати. Да, о чем мы действительно?
1: Надо сейчас песню погрузим. Подлиннее, мы подумаем пока.
0: Да, тут реально надо обмозговать. Ну, вот я почитаю, пишет. Вот, например... Черт побери, почему мне попадается вот это, а вы это не читаете? Ну, вот пишет, например... Вот кот с гранатой пишет. Я мужчина!
1: Отлично.
0: Уже как, да, то есть, ну, уже новость, в принципе, можно было бы на этом закончить. Но он пишет дальше. Событие называется так. Он, мужчина, пишет. Я долгое время работал айтишником и содержал, как вы думаете, кого?
1: Ну, кого-то женщину свою, ну, какую-то...
0: Берите выше.
1: Выше женщины?
0: Да.
1: Да нет, не может быть.
0: 100%. Ну, гарантирую, зуб даю.
1: Ну, да, что там?
0: Содержал жену. Развелся. Иногда беру шабашки. Больше не упарываюсь на работу. Шабашки — это подработки, типа, да? А в чем мораль? То
1: есть, раньше он работал, как бы упарывался на работе, работая антишником. А сейчас только редкие шабашки.
0: А тогда объясните мне, а что это за шабашки? Что это за работы такие у человека, который называет себя кот с гранатой? Что он делает? Что это за шабашка с гранатой?
1: Он написал, что айтишник.
0: Айтишник. А с гранатой?
1: Ну да.
0: Ну бывает. Ну, читайте вы, у меня опять все зависит. Да.
1: Но вот как бы есть противники этой, как им кажется, погубной практики подрабатывать ради девушки. Да сейчас! Пусть сама шурует и работает. А не нравится? Пусть едет в Борисоглебск. Что подсказывает, что она у него из Борисоглебска.
0: Не обязательно.
1: Рандомно отправила
0: ее. Нет, а вы свою бы, вот так сказать, в вашем случае, вы тоже не отправили бы ее в Борисоглебск? Это не имеет значения, откуда она. Это вот действительно, вот мы душой чувствуем, если не нравится, в Борисоглебск.
1: Ну, я не знаю.
0: Да? Ну, а куда еще?
1: Мне название Борисоглебск какое-то уважение вызывает.
0: Нет, конечно, потому что баба святые, Борис и Глеб, да, которые, собственно, нам язык русский подарили, кириллицу подарили.
1: это Кирилл и Мефодий. Борис Оглебск подарили Борисовицу.
0: Оглебец.
1: А если так точнее быть еще, Кирилл и Мефодий, в общем, не подарили нам кириллицу, они подарили нам глаголицу. Да. А это вот правда. Уже их ученики кириллицу.
0: А ученики Борис и Глеб, да? Уже, так, ну давайте я, вот мне слово отвисло в хорошем смысле. Вот Полина, знаете, какая Полина? Тут у нас несколько Полин. А это, знаете, какая, это Полина сейчас. А, Полина. И она пишет, сразу понятно. Как вы думаете, что ей понятно?
1: Что мужики должны
0: работать. Нет, это ей непонятно. Ей понятно очевидные вещи. Она пишет, сразу понятно, что в записи сегодня. Ну, не всем это, кстати, понятно. Вот есть умная такая, вот Полина, она сразу сообразила. Ну,
1: раскусила, наша постоянная слушательница. Раскусила нас, остальные, вот вы такие.
0: А остальные не заметили. Вот что значит девушка. Потому что девушки, они, может, и работают меньше, зато сообразительные.
1: Ну, что там? Ну, вот некоторым не нравится наша тема про подработки, и вот спрашивает нас Жека. А новости про питерские леса и леса Ленобласти будут? Новость сегодня была про ваших нудистов. Про нудисты и леса. О, нудисты подъехали.
0: Подождите, я верхний вопрос. Наши нудисты в лесах?
1: В лесах Ленобласти.
0: А что они там делают?
1: Вот я черт их разберет.
0: Если бы я увидел в лесу нудиста, я бы, честно говоря, я бы уже здесь не работал.
1: Мы привыкли видеть их на пляже.
0: Ну, а есть лесные нудисты? Нудисты-партизаны. Знаете, ну, шли в лес. Их же выгоняют с пляжей, там, слава богу, да, правильно. И они уходят в леса, голенькие.
1: Ну, а там клещи.
0: Нудисты
1: вдвойне тяжелее.
0: Когда по лесу ходят голые мужики, клещи, это уже не самое страшное.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Сочи провели ЕГЭ по пиву. Более 300 участников одновременно с экзаменуемыми из испанской Валенсии проверяли знания по истории напитка, культуре потребления и технологиям производства. Кроме того, экзаменуемым пришлось решать математические задачи на хмельную тематику и писать сочинение. Лучший результат показал россиянин, набравший 95 баллов из 100 возможных.
1: Это где? Какой праздник? В Сочи? Слушайте, а почему у нас такого экзамена нет? Почему он только в Сочи, а во всей России нет? Я вам скажу так, вот если бы у нас ввели этот экзамен, вот в Питере особенно, да? Как там песню «В Питере пить»? Да у нас бы все на 102 балла все сразу бы сдали.
2: Но у нас больше практики, чем теоретики. Но... На вопросы про пивоварение, они как бы
1: да.
2: они поплыли бы на этих вопросах.
1: Ну нет, а нет, у нас от практики как бы настолько хорошо знают практику, что и теорию бы сдали. И в Питере, и в Челябинске. Хотя нет, если вспомнить песню Шнурова, в Челябинске нужен другой экзамен, более жесткий.
2: Там экзамен... Я вообще не помню эту песню.
1: По химии. Даже. А я помню, неважно. Ну, а, значит, это в Сочи. Слушайте, Сочи – горячий город. И это, конечно, ну, мне понятно, интуитивно. Ну, в общем-то, на самом деле, действительно, вот давайте представим. Вот на секундочку, представьте, вы сейчас в Сочи, да?
2: Не ну, хотелось бы, ну ладно, давайте.
1: Почему? А, ну, в хорошем смысле.
2: В хорошем.
1: Ну, представьте, что вы сейчас в Сочи, да? И конечно, там вот просто все эти литературы там и физики, это, ну, там жарко. Там хочется праздника, ну, какая там математика, это скучно. Конечно, нужен там хотя бы экзамен по пиву. А у них, кстати, там есть, вот если экзамен по пиву, а...
2: Ну, вот есть же, говорят.
1: Нет,
2: вот.
1: Это достаточно ли экзамена по пиву? Потому что экзамена по сухарикам там нет. Потому что, ну, что, сухарики к пиву не нужны? Там есть экзамен по закуси, это тоже важно. Нужен хотя бы зачет там, по гренкам с чесноком там, по вяленой рыбе, а по кольцам кальмара там, это вообще тоже городская комиссия.
2: Это все входит в науку про пиво. Это задачи со звездочкой.
1: Нет, это про пиво, нет, а мне интересно вот подразделение. Вот вы бы по кольцам кальмара что бы сдали?
2: Я насколько? Не знаю, я к ним с подозрением отношусь.
1: Значит, ну дальше, и кроме того, значит, экзаменуемым пришлось решать математические задачи, как было сказано, на хмельную тематику и писать сочинение. А, ну, окей, а, значит, сочинение на пивную тематику, это я еще понимаю. Это типа, как я провел лето с Коляном в гараже. Да, это понятно. А что значит решать математические задачи на хмельную тематику? Это типа, знаете, как решите задачу там, да, там, какое главное правило застолья? Там, одной бутылки мало, две много, а три опять мало. Или что там, сколько закуси на литр? Что такое хмельные задачи?
2: Математика, ну смотри, там, у меня, у Володи и Семена Михайловича было 1270 рублей. Мы взяли две полторашки и вяленого толстолобика. Сколько у нас осталось денег?
1: А это вы сейчас кремов не надо. Это вы не только это, вы не про экзамен про пиво. Это, например, это уже экзамен, это уже про водку.
2: А, кстати, это что экзамен? Если это ЕГЭ, это прям непонятная история с Валенсией.
1: Это важно.
2: То есть, ну, вот с ним. Экзамен ЕГЭ, ну, вообще замутили эту всю байду с ЕГЭ, чтобы поступать в институт. Да, там стобальники проходят первыми там, и так далее. В какой вуз можно поступить после того, как ты сдал, скажем, там на 95 баллов? То есть очень хорошо.
1: Вы не поняли, это не про вуз, это про ус. Помните, пиво по усам текло, в рот не попало, да? Это чтобы пиво попадало не в ус, а в рот. Это экзамен про вуз, чтобы не вуз.
2: Ну, вот жаль, ну, это академия есть.
1: Но тут самое интересное, конечно, вот эти вот три, там было сказано, что 300, да, участников одновременно, значит, с экзаменуемыми из испанской Валенсии. То есть, вот тут я не понял, это типа наши, типа, с испанцами бухали? Ну, в смысле, сдавали экзамен?
2: Ну, обмен опытом, да, как бы там, скайпу.
1: Нет, ну, нет, конечно, нам нужен западный опыт тоже, но я надеюсь, испанцы...
2: Нет, это мы им свой опыт передавали, у нас мы же лучшие.
1: Тем более, конечно, но испанцы хоть после экзамена смогли на ногах?
2: Стоять. Ну, там отмокли, там, да, там, ну, что там.
1: Ну, знаете...
2: Попили кефирчику.
1: Это, конечно, идея отличная, экзамен по пиву. Это действительно важнее, там, литературы и математики, потому что, ну, где это все честно пригодится в жизни, да? А если сдал экзамен по пиву, то у тебя всегда будут друзья. А в Питере, кстати, еще можно экзамен по соли. Ну, я имею в виду той, которая на дорогах. У нас соли же много, да, солевые дорожки.
2: Да, конечно, конечно. Да.
1: Вот если вот вы как...
2: Наши
1: подтянулись. На соль. Да. Кстати, знаете, говорят, что эти...
2: Лоси любят соль.
1: Лоси, да, выходят на дорогу, есть соль.
2: Вот они вышел от лось питерский.
1: Вот он же вышел, соль, да. А этот на что? На, ну, на... Я только сказал слово... Я даже не рассыпал, я только сказал слово соль, а он уже здесь. Лось. Что, все, что ли, да? Ушел?
3: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Мошенники убедили жительницу Челябинска сжечь собственную квартиру ради несуществующей страховой выплаты. По данным СМИ, женщина подожгла жилье под руководством афериста, который следил за происходящим в прямом эфире и давал указания. Из задымленного подъезда эвакуировали 10 человек, никто не пострадал, однако квартира серьезно выгорела. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
1: Подождите, то есть, я правильно понял? Значит, денег у наших пенсионеров уже нет, они все отдали мошенникам, но у них все-таки еще есть квартиры. А квартиры, как мы знаем, хороши тем, что их можно сжечь, правильно?
2: Ну да, есть у них такая особенность спорная, конечно. То есть, я бы сказал,
1: ну горят же, правильно? Что еще с ними делать? То есть, раньше они хотя бы просто там из квартир выкидывали деньги, а теперь просто квартиры выкидывают. Слушайте, ну, окей, объясните мне. Ладно, с этими мошенниками, там, этими негодяями, тварями, все понятно. Ну, в чем, скорее всего, это мошенники из другого государства, да? Там у них свои цели. Окей, это даже не важно. Но пенсионерка... Значит, мошенники убедили там, да, сжечь ее собственную квартиру ради несуществующей страховой выплаты. То есть, объясните мне, она сожгла свою хату ради страховой выплаты?
2: Ну, там денег, наверное,
1: нет,
2: там...
1: послушайте, это все равно, что сжечь 5000 рублей ради шоколадки Аленка. Это круче, чем спилить сук, на котором сидишь. То есть уж какие там выплаты? Все равно меньше, чем сама квартира. Как ни крути. Значит, под руководством... Вы что хотите сказать?
2: Я
1: что
2: не
1: это
2: знаю.
1: Было? Зачем тогда вы говорите, если не знаете?
2: Я вам говорю,
1: что не может быть, ну, страховая... Какая там страховая выплата? Ну, страховая выплата в лучшем случае покрывающая. Значит, под руководством афериста, который следил, значит, как бы сказано, за происходящим в прямом эфире и давал указания. Тут я тоже вот не очень понял. То есть он давал указания. А какие указания? Типа, жги, бабка, да, сильнее. Типа, там, а теперь давай сундук с клеенкой поджигай. Да, а теперь комод со скатертью. Да, а что ты телевизор с салфеткой еще не запалил? Какие указания он давал?
2: Ну, такие, да. Сначала дал указание слить бензин. Где-то там. Потому что у нас же своего бензина вряд ли у нее было. У бабки.
1: Ну, окей. Ну, допустим, хорошо, так.
2: Она погуглила, как слить бензин, как бы там.
1: Вот отсосала бензин, так, и.
2: И потом, да, вот.
1: И наблюдал за этим в эфире. Ну, и, наверное, записывал. Кстати, я вам скажу.
2: Конечно, записывал.
1: Если записывал, то тогда все-таки материальную выгоду какую-то он получил. Потому что такой видос можно продать реально задорого. Кстати, бабка палит собственную квартиру. Это же, ну, я уже, да?
2: Просмотров набрать там.
1: Да и не только просмотров, и бабок можно собрать на бабки. Слушайте, объясните, что с нашими пенсионерами? Знаете, я вот уже после этой новости, я реально боюсь, как бы они себя не сожгли. Потому что их можно и себя убедить сжечь ради страховки. А если страховку пообещают хорошую, миллион, например, а?
2: Ну, миллион такая, деньги, это так, миллиметр.
1: Я уже за них боюсь, да, так сказать. Я боюсь узнать новость, мошенник убедил пенсионерку сжечь себя там за скидку на гречу. И пенсионерка, чтобы себя облить, побежала за бензином, но, к счастью, на заправке бензина не было, был только дизель.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свою низкую шляпу с широкими четырехугольными полями, которые держатся на голове при помощи ремешка. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 5 минут! Сообщение читаем, чего там?
1: Ну тут по горячим следам о новости про пенсионерку и мошенников в Челябинске наш специальный корреспондент из Петербурга сообщает нам. Вчера к другу менты приходили. Недалеко от вашей студии бабка продала квартиру и отдала мошенникам 12 мультов. Вот и думайте.
0: Ну, не то чтобы... Давайте сразу оговоримся. А наша студия имеет... Ну, что сразу наша студия?
1: Да, это... Ну, студия в хорошем смысле. Квартира-студия,
0: да? Нет, я имею в виду... Да, я думаю, наша здесь студия. Нет, не то чтобы мы имеем к этому какое-то отношение. Наша студия... Вот мы же тоже, в общем-то, не молоды. Однако студию свою здесь на рекорде не отдали мошенникам.
1: А можем сорваться и...
0: Легко. А мы сами звоним черти кому. Вон так... Таисия Васильева пишет, ужас, что творят.
1: Да в ужас, действительно ужас. Почему к твоему другу приходили менты, если бабка продала мошенникам? Кто он в этой цепочке, твой друг, как бы?
0: Это все очень... Понимаете, вот и как тут пенсионеру среднестатистическому сориентироваться? Друг, да, мент, все приходят. Студия, да, да, вот как? Вот если, ну серьезно, вот если бы к вам пришел друг, там, кого? Друг, я забыл. Ну а, вот вы можете сориентироваться так легко, чтобы не сжечь квартиру? Ну как сейчас вот не сжечь ее?
1: Нет, мы нормально, давайте держите себя в руках.
0: Нет, и мы стараемся держаться, но если вот действительно попросят, скажут, вот...
1: Или нашу
0: вот,
1: студию.
0: Вот, да, вот сюда, приходят, да, к нам в студию, и говорят, вот страховка, сожгите студию. Ну что, вы не сожжете? Нам иногда сообщение приходит, жгите, парни.
1: А мы как бы пока держимся. Вот. А вот по поводу истории о том, что мужчины работают у нас в России на дополнительных работах, чтобы тратить на женщин. Интересно, у тебя женский взгляд, то есть женскую версию отношения к этой ситуации. Татьяна пишет. Здравствуйте, господа. Считаю, что от дополнительной работы мужчина будет сильно утомляться и от усталости падать. И в конце концов грохнется в какую-нибудь молодую секретаршу, которая в этот момент обморока окажется рядом. Не надо вторую работу. То есть есть женщины, которые против, чтобы мужчины работали.
0: Ну да, особенно, например, если это стропольщик. Да, вот стоит стропает и проходит секретарша.
1: Да вот, его директора, да.
0: Нет, да нет, да просто какая-то, может, просто по улице идет.
1: Просто, да.
0: А стропольщик, это же все-таки...
1: Это тот, в конце концов, мы выясним. С ним, кто это, да? Давайте. Уже второй эфир ведем расследование.
0: Да, ну так, ну вот пишет. Вот пишет господин передний привод, пишет. Баба должна сама работать без перерыва, чтобы мозги не выносить своему бойфренду. А почему он называет себя бойфрендом, а ее бабой?
1: Странно, который... обычно баба и мужик, бойфренд и
0: гёрлфренд. Гёрлфренд, да. То есть, а что это за ситуация, в которой бойфренд живет с бабой?
1: Такой вот, такой смешанный такой.
0: Брак. Ну, это не... Давайте все-таки...
1: Интернациональный.
0: Да, давайте по теме. Ну, вот пишет... А ну, читайте вы, да.
1: Вот по теме, вот еще вот по поводу этой всей истории. Люба пишет. Здравствуйте, Крем и Хруст. Давно вас слушаю. Я вот женщина и работаю на 3 работах. У меня нет отношений. Я сама трачу на себя все деньги. И да, у меня есть выходные и праздники. Жду звонка от вас.
0: Нет, я отсюда, я не только звонком. Ты адрес давай. На 3 работах она работает. Денег дофига. Значит, раз на 3 работах, значит, 3 зарплаты. И тратишь будешь теперь не на себя.
1: Выходные есть.
0: Нет, как ее зовут? Люба, я не вижу.
1: Люба Маркова.
0: Ну, Маркова, нет.
1: А с нашего городского телефона ей не позвонить. У нее +9.
0: О, ну понятно. Нет, слушайте.
1: У нас устаревшие технологии.
0: У нас, да, нет, у нас... Потому что мы работаем... Вы на скольких работах, кстати,
1: пашете? На полутора.
0: Ну, вот пишет, например... Владимир пишет, я работаю на 2 работах у 11 заказчиков. На 2 работах у 11 заказчиков. То есть на одной работе 6 заказчиков, на другой 5.
1: Ну, в общем, 7 и 4 по-разному, 10 и 1, вариантов много.
0: Ну, дофига.
1: Не сужайте это.
0: Нет, ни в коем случае. Пишет, так как я самозанятый, и действительно траты с началом отношений увеличиваются, надеюсь, окупятся. А как могут окупиться траты в смысле женщины?
1: То есть вложение в женщину,
0: да? О, это как раз может, если вложить в женщину. То есть если в женщину хорошо вкладывается, то почему нет? В этом и есть смысл.
1: Вкладывается. Замечательно выкладывается.
0: Да. Пишет Александр. Жене всегда мало денег, хоть и на 5 работах работай, причиной поссориться всегда найдет. Работаешь, времени не уделяешь, время уделяешь, иди на работу. Дорогой мой, на самом деле, вы знаете, Я вам вот скажу вот что. Ребята, те, кто вот против работы, чтобы мужики меньше работали, сейчас на самом деле есть новый тренд. Он сейчас только начался, кстати, немногие про него знают у нас, потому что ну, как бы все такие тренды идут оттуда. Он называется doom-jobbing. Не doom-scrolling. Да?
1: Понятно.
0: А doom-jobbing, это, то есть, ну, просто, это когда люди просто заходят на сайты, где ну, объявления да, по да. работе, просто их смотрят, но не идут устраиваться работать, а просто смотрят сайты. Так вот, в этом смысле я doom-jobber. Вы сколько сайтов сегодня просмотрели?
1: Нет,
0: и вам
1: doom-scrolling.
0: Просто занимайтесь doom-jobbing-ом. Да, это прикольно, это хорошо. И всегда ваша тетенька будет довольна. Он всегда сидит на сайтах, всегда ищет, как поработать, и не работает. Все, ладно, вот пишет человек, номерок подкиньте в эфир. Подкиньте ему номерок.
1: Ну, подкину ему номерок.
0: Почему?
1: Потому что уже вот...
0: А дальше пишет, вложи нормально. Не пора ли нам вложить?
1: Давайте.
0: Да, все, давайте повложим. Все, товарищи дорогие, я обращаю внимание нашего оператора, чтобы он там кое-что сделал. Смотри, что у нас там, видишь, вот
1: надо... Ой, там такая
0: беда,
1: вообще
0: там
1: беда.
0: Просто беда.
1: О, блин, бежим отсюда скорее.
0: Да, поэтому пока он не сделал, я говорю, напоминаю вам, что вы заходите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, он называется. Зачем, сами знаете. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати.

Привет всем, кто на позитиве, зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, ко которому рекорд-пати, друзья, и да, здесь вы ловите мощный плюс-вайбик, танцевальную энергию и, разумеется, собираетесь всей огромной большой рекордной семьей для того, чтобы максимально мощно также ворваться на импровизированные танцполы и потанцевать в любой точке страны нашей необъятной родины и мира всего в целом. Итак, 120 минут впереди, наши танцы, разумеется, тоже, я по крайней мере на это надеюсь. Если вы за рулем, то я думаю, что мы вам просто поднимем настроение, и ваше стояние, может быть, в пробке или, может быть, какая-то скучная дорога местами, превратится в максимально танцевальную и развлекательную. Ну, вы не будете за рулем, конечно, танцевать, но, тем не менее, настроение поднимется точно. Итак, прямо сейчас призываю начинать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд-пати».

Москве в BK Stadium или 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Уже завтра, кстати, последний день предпродажи билетов по специальной цене на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас вы продолжаете.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц

Фати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru Special for You работает, друзья. Во-вторых, через полчаса в рамках прямого эфира Радио Рекорд расскажу вам о свежих клубных треках в Рекорд Клаб Шоу. Ну, а прямо сейчас давайте еще полчасика потанцуем здесь, на радиотусе Рекорд Пати. Рекорд Пати.

в финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество свежего музыкального, танцевального контента в виде записи шоу, подкастов резидентов Рекорд Лаба и других героев эфира. Крем Хрусталев, вейкаперы, мои шоу, Рекорд Лаб Шоу, Рекорд Плейлист, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. И еще много чего интересного в нашем телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Забегайте и подписывайтесь.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власть имя данной. Я открываю Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшие 60 минут расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox. Там мы еще с вами заэфирно поболтаем, обсудим те или иные треки сегодняшнего эпизода. Прямо сейчас открываем Рекорд Клаб Шоу. Новая работа от Крайдера, трек Elvisa, который вышел 12 июня на легендарном лейбле Size Records, основанном Стив Анджело. Да, для самого Крайдера это очень символичный релиз. Название композиции отсылает к Ибице, которая уже давно стала неотъемлемой частью карьеры британского продюсера. В последние же годы Крайдер все активнее балансирует между собственным лейблом Критерия и релизами на других крупных.

я. Точнее, даже реимидж этой композиции от Кашмира Отио Текель. Релиз состоялся 29 мая и стал новой интерпретацией трека «Кьё Я», который изначально был выпущен в качестве официального гимна фестиваля «Sunburn Goa» на 2024 год на лейбле «Dharma Records». Вообще, Кашмир уже давно сделал смешение современной электронной музыки с индийскими музыкальными традициями своей визитной карточкой. И именно такие работы сегодня во многом формируют его уникальный авторский стиль и, разумеется, почерк в целом. Кашмир Отио Текель, «Кьё Я».

0: Фадера. Новая работа Сони Фадера под названием «Филоген» вошла в 6-й студийный альбом артиста «Can We Do It All Again», который вышел 12 июня на собственном лейбле продюсера «Солодко». Для австралийца это первый полноформатный альбом за последние аж 5 лет, друзья. За это время Сони окончательно закрепился в статусе одного из самых успешных независимых артистов современной хаус-сцены. Ну а его последние релизы регулярно попадают в британские чарты и собирают сотни миллионов прослушиваний. Итак, прямо сейчас в рекорд-клаб-шоу Сони Фадера «Feel Again».
1: Record Club.

дальше можете только догадываться. А лучше не догадываться, а послушать, и я вам расскажу. Да, друзья, все очень легко. Тига, Пьера Перупа, Love Don't Dance Here Anymore. Да, очень интересная коллаборация от Тига и Пьера Перупа. Их совместный трек Love Don't Dance Here Anymore вышел 12 июня на лейбле Armada Music. Для Тига это очередной релиз после недавнего возвращения и активации к студийной работе. А Пьера Перупа продолжает подтверждать статус одного из самых востребованных, что ли, продюсеров современной ТК-сцены. Интересно, что оба артиста давно известны любовью к нестандартным идеям, поэтому их совместная работа выглядит абсолютно...

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. If V. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

называют, делают такой нейминг для своей композиции. Короче, Old School, Abstract. Продолжаем новую работу французского продюсера, одного из самых узнаваемых представителей бейс-хаус-сцены. За последние годы артист выпустил релизы на таких лейблах, как Monster Cat, Musical Freedom и Confession, а его музыка регулярно звучит в сетах крупнейших фестивальных артистов. Релиз состоялся на лейбле Never Say Die 5 июня, и сегодня продолжает эфир Record Club Show. Ну что ж, давайте заценим и новый Old School, как бы это ни звучало, уже от Abstract. Abstract, Old School. Record Club.

Vox. Там у нас собрано музыкальный контент, то есть предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиза. Конечно же, новый эпизод мы совсем скоро туда дропнем. Обязательно, как только вы увидите, что мы его положили в интернеты, смело делитесь с друзьями, делайте репосты, да, что называется, и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Итак, спасибо огромное. Телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, моя личная телега Team Vox. Забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще по какой-то странной, неведомой мне причине не подписаны. Так, у нас сегодня среда, значит, в следующем часе у нас Рекорд Guest Mix и мощный гостевой сет. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас я подготовил крутейший хаус-микстейп от проекта Hassio.

I'm so in love. So, Maida, Ella, to this world.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. Сегодня у нас крутейший хаус-вайб от проекта Hasio.

know your game. Yeah.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Максимально летний вайб сегодня у нас в эфире. С вами я, The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И это проект Хасио.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: Мартин Гаррикс.
3: Hey, super excited to be here. I'm Martin Garrix, and let's push straight into the tunes this week. Enjoy.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.